0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Колыхнулся и дрогнул состав. Застучали по рельсам колеса, и парнишка к решетке прибавил взгляд прощальный на улицу бросил.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
7: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
6: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните 125 и

0: Узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс.Погода сообщает, в среду в столице будет тепло, но ожидается слабый дождь и ветер до 4 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

галстук повяжу и сегодня посижу до упадов. Мне тепло от белых роз и обратно на мороз неохота. Время есть.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс.Погода сообщает, в среду в столице будет тепло, но ожидается слабый дождь и ветер до 4 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой на все сто. Рвет на части вечер хмурый, гитара полуночная, и горланит без цензуры улица Восточная. Этот тракт, что был так близко, лег с Восточной в перекрест. Назывался он Сибирским,

пары, сбивались в пары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная? И грустит при всем народе улица Восточная.

лето восточное. А в окне родном до боли патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет, а она ему поет.

Милый двор, моя прописка, улица Восточная.

женщина, семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится —

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас.

Но с тобой судьба свела, ветром северным завьюжила, больно сердце

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
6: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отек. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

ходит тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла.

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс.Погода сообщает, в среду в столице будет тепло, но ожидается слабый дождь и ветер до 4 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса.

потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Рожик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
4: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
6: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит». Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
6: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
7: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
6: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
7: Рекомендую.
8: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс.Погода сообщает, в среду в столице будет тепло, но ожидается слабый дождь и ветер до 4 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса.

0: Радио Шансон.
1: 7 часов утра в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России могут появиться кибердружины из активных студентов для защиты детей. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 года, который утвердило правительство. Региональные министерства образования должны будут проводить в школах и колледжах мероприятия по профилактике негативных социальных явлений. Минпросвещение, МВД, Росмолодежь и Росгвардия должны будут разработать механизм взаимодействия между ведомствами, который позволит быстро ограничить распространение в СМИ и популярных соцсетях материалов о нападениях на школы, а также сцен насилия. Крупнейшие банки России рассказали клиентам, что делать при ограничении мобильного интернета в предстоящие праздники. Они советуют подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также предлагают заранее настроить вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду. Все сервисы готовы к работе в условиях ограничения связи, говорится в сообщении. Ограничения мобильного интернета в Москве и Петербурге ожидаются до 9 мая включительно. В Минпромторге сообщили о росте доли отечественных автомобилей на рынке. В январе-апреле объем составил 62%. Ведомство опубликовало информацию со ссылкой на данные аналитической компании. В Министерстве промышленности и торговли добавили, что в апреле доля российских машин составила почти 67%. В абсолютном выражении за месяц было реализовано свыше 87 тысяч автомобилей производства России. Это на 34% больше, чем в апреле 2025 года. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 16, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, Радио Шансон.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио Шансон.
5: В моей печке

0: Желаю вам в печке жара, в сердце любви, доброго утра, легкого пробуждения.
1: А в кошельке денег почему-то не
0: желаешь? Прекрасного. У нас там было, что ты пожелаешь.
1: Хорошо.
0: Должна же ты хоть что-то пожелать нашим дорогим радиослушателям. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте. Среда на календаре. 6 мая.
1: Здравствуйте, наши любимые. Экватор недели. Какая радость. Сегодня еду по городу, я по утреннему. И смотрят на меня с афиш Султан Лагучев. И я думаю, о, он же к нам сегодня в «Звездный завтрак» придет. Вот.
0: А такие. Где ты ехала, где висят афиши?
1: Да, в районе Бауманской. Прям, ну, такие афиши на остановочках. А, по праздникам у нас сегодня Международный день против диеты. Да у нас каждый день такой день, как будто бы. День напитков, Всемирный день аккордеона. А еще день без домашнего задания.
0: Опять Султан Лагучев.
1: Аккордеон.
0: Конечно.
1: И домашнее задание.
0: Да. В общем, дорогие друзья, впереди что у нас?
1: Новости, которые мы проспали.
0: Да, что еще?
1: Аппетитная игра «Черный ящик».
0: Ох, почему аппетитная?
1: Не знаю, положим туда что-нибудь вкусненькое.
0: Съедобненькое сегодня, да, давай. Ну и, конечно, в финале часа не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Еще раз желаем вам легкого пробуждения. Давайте с нами.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Лето на лету просвистело мимо, воин Винету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то в

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну вот, чувствуется приближение лета, дыхание лета. Почему чувствуется? Не потому, что погода устанавливается теплая, а потому что спрос на товары для дачи резко вырос. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным, которые поступают нам на ленты Телетайпа, продажи мангалов.
3: Покажешь, как выглядит лента Телетайпа твоя?
2: Да, такие длинненькие такие. С дырочками. Вот, продажи мангалов и грилей выросли уже в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47%
3: чаще.
2: А ты уже
3: ел шашлык в этом сезоне?
2: Марин, конечно, ел.
3: Слушай, я вчера
2: в Санкт-Петербурге же нас угощало руководство. Это ты просто там. Это ты в платье застряла в этот момент. А нормальные-то люди были все в ресторане. Марин, ну ты что?
3: Ну, видишь, это вот. Нормальные люди, это
2: конечно, я. Конечно, да, я ел шашлык в этом году. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Я, наверное, уже это говорил, да? Также растет спрос и на другие сезонные товары. Марин, бассейны стали продаваться в 10 раз чаще. У тебя же есть какой-то бассейн там на твоей даче? Нет. Ну, значит, будет. Товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже больше 100%. Вот, лето, бери бассейн, шашлык и отдыхай.
3: Меня удивляет, что вернемся немножко, отмотаем назад к нашему диалогу о том, ел ли ты шашлык. Шашлык в ресторане, это не шашлык. Это не считается вообще за шашлык. Шашлык — это когда ты сам заморочился, вот это, пока ты там
2: нашел корову где-то,
3: пока,
2: да,
3: ты
2: поймал
3: мангал,
2: свинью.
3: Пока ты... Нет, я тебе вот это вот все говорю. Пока ты сделал маринад, вот это вот, пока ты собрал друзей.
2: Так, стоп, стоп,
3: вот
2: стоп,
3: это шашлык,
2: стоп,
3: а в ресторане стоп, это все баловство.
2: Стоп, стоп. Если, если ты не пожарил самостоятельно, не приготовил
3: сезон
2: шашлык...
3: Сезон не открыт,
2: то
3: лето
2: это не шашлык.
3: Начнет.
2: Хорошо. А если ты уже купил маринованный шашлык, ведерочка там в супермаркете?
3: Ну нет, на такие это... уступки я готова пойти. Все равно тебе самому разжигать, самому насаживать. И вот эта вот вся атмосфера, когда...
2: Знаешь... Если я пришел, и уже чей-то мангал там стоит, и в нем угли лишние остались, и мне говорят, мужик, дожарь себе, если
3: а
2: хочешь.
3: А часто говорят тебе?
2: Было.
3: Мужик, дожарь себе?
2: Ну, я помню...
3: Это что за... При коммунизме, что ли, такие дела были?
2: А вот когда беседки сдают у нас у реки.
3: Да.
2: А у реки беседки сдают.
3: Да.
2: Вот, и я как-то приезжаю, и ко мне подходят там, типа, угли нужны. Я такой, ну, я сейчас со своими... Да нет, просто вы не понимаете, у нас уже угли готовы, как бы они... Ну, мы уже все, мы сейчас уезжаем. Мы не понимаем, нам тушить или можно... Я такой, да давайте, и все, я на их мангале
3: подожди,
2: жарил.
3: Если то... людям было лень дотушить свой огонек своей любви, то это не значит, как бы...
2: Огонек любви они тушили уже не в беседке.
3: Что тебе сказали, дожаривай наш шашлык, это вообще разные вещи. Ты как-то не так рассказываешь историю.
2: Они не сказали, дожаривай наш шашлык. Они сказали, можешь воспользоваться нашими угольками.
3: Угольками. Ну там это что, труха какая-то. Это уже осталось.
2: Нет,
3: жарыня, наверное, не было. Все равно подсыпать
2: ты
3: надо.
2: Ты знаешь, что, сколько видов этих углей, оказывается? Есть вот такие.
3: Древесные прям, есть угли.
2: Есть там такие, как катышки такие. Катышки. Акатыши такие. И вот эти акатыши тлеют очень долго. А есть
3: дорогие
2: просто...
3: друзья, я вам хотела рассказать, как защититься от комаров на даче. Но вы понимаете, что разговор зашел не в то русло. Поэтому давайте черный
2: ящик. Про комаров
3: расскажешь? А потом про комаров расскажу.
2: Ну все, замечательно. Спасибо тебе, дорогая девочка.

0: бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки много. Шансон один.
1: Будет утро добрым, будет добрым день.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
2: Ты надежда моя и опора. Ты любовь моя.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит.

0: сердце ждет.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Сердце ждет игры, сердце ждет азарта, сердце ждет момента, когда наконец-то можно будет уже отправить свой вариант на номер плюс 7-909-955-103-0 в надежде на то, что этот вариант окажется верным, вы будете первым и заберете приз. Итак, черный ящик, нужно догадаться о его содержимом, опираясь на наши подсказки.
4: Обещали давайте что-то аппетитное, но я вот теперь не уверена в том, что я выбрала, вкусно ли это, потому что я это не пробовала.
3: В любом случае съедобно.
4: Это бывает нескольких видов: сладкое, молочное, детское.
3: Угу.
4: Особенность приготовления такая, что раньше это не требовало термической обработки, готовилось непосредственно перед подачей и употреблялось сразу после приготовления. И ну вот это вот впрок не готовили, не наготовишь.
3: Сосиска мампасье смузи.
4: Нет, холодно.
3: Холодно, насколько холодно?
4: Прям, ну, блюдо холодное, как мне кажется.
3: Колбаса, пюре,
4: часто это
3: йогурт.
4: Блюдо фигурировало в произведениях русских классиков. Например, в поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». А, там даже есть строки, где Яша должен был есть это.
3: А, яичница тогда.
4: Лев Толстой, нет, тоже упоминала это в романе «Анна Каренина».
3: А, маманная каша.
4: Хотя это необычно, ведь потому что на Руси считалось, что это блюдо для бедняков.
3: Мороженое?
4: Нет. А в Тульской области это называли уванчики.
3: Забить?
4: Нет. Сегодня это воспринимается скорее как этнографический артефакт, напоминание о традициях народной кухни. Однако история для нас этого блюда остается важной, как пример рационального использования продуктов и приготовления полезной освежающей пищи.
3: Похлебка.
4: Ну, неужели нет? Есть во Франции тоже это слово используют. Только
3: круассан.
4: Нет, это называется мурцовка. Там от французского слова кусочки.
3: Кисель.
4: Нет.
3: Ну, тогда что, пастила?
4: Ну, Артем, ну нет.
3: Ну, есть, правильно говоря.
4: А еще, если туда добавляли сухарики, то это называли, знаешь как?
3: Да.
4: Сухарница.
3: Как?
4: Сухарница.
3: Сухарница. Ладно, дорогие друзья, не будем вас мучить. Юлия Мартыночева. Мартыночева. У которой на аватарке зверек какой-то там енот. Вот, она была первой, потому что действительно тюря была у нас сегодня в черном ящике.
4: Прекрасно.
3: А ты никогда не ела тюрю?
4: Нет, а ты
3: и
4: не
3: я никогда не ел, я вообще
4: может,
3: даже не знаю,
4: как начинать?
3: Это выглядит. Да. Но Юля, видимо, ела, и Юля молодец.
4: Ну смотри, просто старинное холодное блюдо русской кухни готовилось иногда на основе кваса, простокваши, воды или молока с добавлением хлеба и овощей. Ну, по сути, как будто бы немножко окрошка.
3: Типа окрошки, да.
4: Но не окрошка.
3: Но не окрошка. Ну да. Если уж выбирать между тюрей и окрошкой, давайте сделаем выбор в пользу более проверенного блюда под названием окрошка. Ладно, дорогие друзья, еще раз Юля, поздравляем вас. Присылайте номер телефона.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

сердцу врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.

0: В Подмосковье комары не опасны, они всякие заболевания не переносят. При этом все равно, ну, когда тебя кусает комар, это немножко бесит, это потом все чешется. И, в общем, самый простой способ, по мнению экспертов, это не набрызгаться каким-нибудь средством,
1: да,
0: а это навести порядок на участке. Стоит убирать стоячую воду, регулярно выкашивать травку и всякие сорняки. И именно такие условия чаще всего привлекают насекомых. То есть, если у вас есть какое-то болото и стоячая вода, нужно ее убрать.
1: Да, осушите болото, ребят, конечно. Поезжайте там куда-нибудь.
0: Ну, нет,
1: ага.
0: Но всякие, знаешь, стоят у тебя там ванна старая из квартиры, которую ты на дачу вывез, чтобы якобы там отстаивалась вода для полива. То есть комары все это любят. Чем меньше вот этого всего...
1: А ничего, что обычно участок там 4, 5, 6, 7 соток, да? А как бы...
0: Ну вот смотри.
1: Стоячих ванн вот этих вот по всему дачному СНТ... Там просто гигантская...
0: Ну, ты сейчас придираешься. Ты, вот, например,
1: да я тебе просто хочу сказать,
0: в Липецкой области комаров нет. Не знаю, как это работает.
1: Ну, а в Липецке есть.
0: А вот в Рязани просто жесть, какие комары.
1: Ты даже мне рассказываешь.
0: Даже прям в городе, там около Кремля. Вот
1: меня
0: такие.
1: В Константиново чуть не унесли. Стая ночью налетела, а я спал там.
0: Мне кажется, было бы классно составить рейтинг самых комариных городов.
1: Ну, это все субъективно, к сожалению.
0: Почему субъективно?
1: Ну, потому что никто
0: когда
1: их не считал.
0: Когда ты сказал, что где? В Италии есть комары? Я
1: на
0: просто
1: Сицилии.
0: Разочаровалась в Италии.
1: На Сицилии было гигантское количество комаров.
0: Просто...
1: В городишке, который назывался Чуфалу. Мы обкладывались вот этими
0: может,
1: спиралями.
0: Там стояли ванны с стоячей водой.
1: Там у всех были бассейны, Марина.
0: А,
1: да,
0: ну вот
1: да,
0: и
1: ну...
0: убрали бы свои бассейны,
1: конечно,
0: не было бы у них комаров.
1: Конечно, вылейте воду из бассейна.
0: Легко решается.
1: Да, безусловно.
0: Так, кстати, назвали самые более популярные города. Самые популярные города для переезда россиян. Чаще всего выбирают Краснодарский край люди. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва. Дальше Санкт-Петербург, потом Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие 2 года планируют только 12% опрошенных. Вот так вот.
1: Так, Лар, скажу тебе, почему некоторые высыпаются за 4 часа.
0: А
1: это не про нас. Это не про нас с тобой явно. Так, ученые объяснили, что есть люди, обладающие способностью высыпаться за 4 часа, и все дело оказывается, ну, конечно, банально, в генетике. 1-3% таких людей всего лишь, они могут спать мало без вреда для здоровья. Вот, с этим связано минимум 7 генов. Ученые считают, что технологии редактирования ДНК позволят дать такую суперспособность обычным людям. Нужна ли нам такая
0: Мне
1: суперспособность?
0: Мне кажется, с возрастом люди, это, она появляется у всех.
1: Да, точно. Но не факт.
0: Ну, подожди,
1: иногда хочется еще... спать в тех местах, где ты раньше обычно не спал.
0: Это какие места?
1: Это автомобили.
0: Бары?
1: Автомобили.
0: Ночные клубы, если раньше зажигал.
1: Дискотеки.
0: А теперь дедушка где-то прикорнул.
1: Пока был медленный танец.
0: Люди нам пишут, а если вы не были в Вологде, вы вообще ничего не знаете о комарах, пишет тебе Лев. Я была в Вологде, но зимой не было комаров.
1: Зимой не было? Странно.
0: Да?
1: Обычно они в шубах летают там в Вологде, чтобы им не холодно
0: и
1: было.
0: Маленькие валеночки.
1: Да. И на
0: каждой комариной ножке.
1: И вязаные хоботки у них такие, на чехольчики вязаные на хоботках.
0: Чехольчик на хоботков. Да, это мы про комаров говорим, если вдруг вы подумали, что это о чем-то другом. Так, вторник, то есть вчерашний день стал самым теплым в Москве с начала 2026 года.
1: Это мы заметили и без ваших новостей.
0: 25-градусная отметка, но это же роскошно. Вообще погоды стоят летние. Кто-нибудь уже открыл сезон? Вы где-нибудь уже купаетесь? Мне вот интересно.
1: В бассейне, в ваннах стоячих, то есть на участках. Комаров разгоняем.
0: Нет, ну правда, я вот просто, я же в выходные собираюсь в Липецкую область. Мне надо понять, надо ли уже брать купальник.
1: Ты когда едешь?
0: Дон уже прогрелся, я вот в пятницу уже выезжаю.
1: В пятницу? А я в субботу. Пересечемся.
0: Да вряд ли.
1: Почему?
0: Мы с тобой по разных трассам едем.
1: Как по разным трассам?
0: Ну я через Венёв, а ты как поедешь?
1: Ну я через Коломну.
0: Да-да.
1: Потом это озера, Серебряные пруды, Епифан.
0: Хватит все рассказывать.
1: Кимовск, Данков. И Липецк.
0: Вот она, прощальная гастроль.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: В следующем часе мы смело могли бы обсуждать все самые ужасные квары. Нам уже столько сообщений приходит. Так, ладно, друзья, гороскоп все-таки. Среда на календаре, 6 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. Настало удачное время. Ваши проекты наконец оценит начальство. К концу дня возможны бонусы. Ловите настроение в песне «Поспели вишни». «Братьев жемчужных».
2: Твоя любимая песня. Жаль, что ты не овен. Тельцы, вам сегодня пригодится чувство меры. Найти золотую середину придется во всем. А настроение ловите в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. А песня этого дня «С паровозами и туманами» Ивана Заматаева.
2: Только что ее послушали.
1: Да.
2: Хорошая песня. Прекрасно. Раки, креатив в вашу жизнь ворвется. И сейчас планеты расположены так, что проявляется все скрытое в людях, поэтому будьте аккуратны. А подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева, которого сегодня ждем в 10 утра по московскому времени в «Звездный завтрак».
1: Львы, сверхурочная работа сегодня принесет вам хорошие доходы, так что к концу дня можете позволить себе больше, чем обычно позволяли. Настроение ловите в песне «Нечего надеть» Катерины Голицыной.
2: Девы, время, которое вы проведете с семьей, убережет вас сегодня от опрометчивых поступков. Настроение и совет ловите в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору, а дополнительный источник дохода, который подвернется, обернется хорошими деньгами. Песня дня «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь в эту среду под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч, потому что переговоры на пользу не пойдут. Ищите подсказки в песне «Сосны кедры» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия. Сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями. Ваша песня «Вареники с вишнями» Любови Успенской.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас сегодня к проблемам и на работе, и в семье. Так что лучше меньше говорить. Ищите подсказки в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение и освоение нового дела. Это поможет вам улучшить профессиональные навыки и станет большим вкладом в ваше будущее. Ну а ваша песня «Пьяная вишня» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте капризничать и признайте, что реальность далека от иллюзий в вашей голове. Идите к своей цели смело, и мечта точно исполнится. А настроение этого дня ловите в песне «Она» в исполнении Холлы.
1: Не просто в исполнении Холлы, а в исполнении лауреата премии «Шансон года 2026». Холлы.
2: Вообще Холлы, красавчик, и Холлы, и Чепик удивили всех на этой премии.
1: Да,
2: если вы
1: правда
2: не смотрели, то уже в соцсетях «Радио Шансон» есть все записи, так что смотрите, комментируйте, лайкайте.
1: «Радио Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: прогноз погоды.
1: Яндекс.Погода сообщает, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, уже плюс 19. Давление в норме.
2: Днем в городе плюс 24 и без осадков.
0: Радио «Шансон».

0: 8 часов утра в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компаний может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпаний без лишних заявлений и судов. Пик активности клещей начался в средней полосе России, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии факультета МГУ Вадим Мариинский. По данным синоптиков, снег сошел в Москве к утру 1 мая, поэтому членистоногие активизировались. Эксодовые клещи переносят целый букет опасных, а порой смертельных заболеваний, напомнил Мариинский. Москва стала самым безопасным городом мира по угонам машин. Например, в Берлине, Лондоне и Париже в 30 раз чаще крадут автомобили, чем в Москве. В 2012 году в Москве произошло около 13 тысяч случаев краж и угонов автомобилей, а в 2025 году 400 угонов. При этом страховые компании стараются скрывать количество краж. Страхование от угона в Москве таким образом теряет смысл. На втором месте по безопасности Токио, а на третьем Санкт-Петербург. Самыми угоняемыми машинами в стране остаются массовые иномарки, например, модели Maracchia, Hyundai, Havail, Cherry и автомобили Lada, так как они чаще разбираются на запчасти. Далее продолжается утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы здесь всех приветствуем. Желаем вам доброго утро, здравствуйте, наши дорогие.
3: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Мы тут начали тему о том, что весна в разгаре, до лета осталось уже меньше месяца. Ну, по сути, 3 недели и лето. И, конечно, начинается сезон кусачих, кровососущих.
2: Ну да, всякие там клещи, комары и прочая вот эта вся история, которая отравляет нам, кстати, нормальное лето.
3: И эксперты рассказали, что пик активности комаров ожидается с наступлением устойчивого тепла. Ну, то есть уже все, как бы, вот он и пик активности. Я думаю, морозец, который был в столичном регионе, их немножко поприбил, этих комаров. Но при этом эксперты говорят, что спреи вообще не всегда эффективны, особенно в жару и когда при активном движении. Поэтому самый простой способ защиты именно на своей территории — это навести порядок на участке. Необходимо убрать всю стоячую воду, регулярно косить траву, и именно такие условия...
2: Ну, это если у вас участок, вы взяли себе дальневосточный гектар, я считаю. Тогда да, ну, у вас нормальный участок.
3: Кстати, про гектар стоит поговорить отдельно.
2: А если у вас, извините меня, 4 сотки, а что мешает с соседнего участка залетать комарам? Я вообще не вижу никаких поводов, чтобы вас не поесть
3: на соседским
2: комарам.
3: На самом деле,
2: комарам.
3: Действительно, порядок — это условие того, что комаров будет по минимуму. Расскажите, где вы встречали самых лютых комаров и как вы с ними боретесь в обычной жизни?
2: Самых лютых? Пишите.

0: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Решили мы сегодня поговорить о комарах. Мы совершенно случайно наткнулись на новость, что вот надо приводить свои дачные участки в порядок, тогда на них будет меньше комаров, осушать болото близлежащие, засыпать их песком, ну и, конечно, хотя бы просто вылить ванну с прошлогодней водой. Ну, для начала. И тогда якобы комаров будет меньше. Во что я, конечно же, не верю, потому что я считаю, что комары способны летать несколько километров. Их ничего вообще не будет смущать. Никакая там стоящая ванна, лежащая ванна. Их будет привлекать прежде всего группа крови человека.
2: Ты думаешь, по группе крови? Я слышала, что комаров привлекают либо беременные женщины, либо плотного телосложения мужчины, потому что якобы выделяют больше углекислого газа эти люди. И поэтому комары на них, прям это для них самое сладкое.
1: Ну и плюс группа крови, еда. Да. Есть группа крови, которая прям комарам нравится, а есть группа крови, которая комарам не очень. Но это тоже,
2: вот,
1: я
2: первая
1: считаю.
2: И вторая группы якобы привлекают комаров чаще, чем люди с третьей и четвертой.
1: У меня третья, но я очень нравлюсь комарам, прям они меня обожают.
2: Комары, кстати, лучше видят темные и яркие оттенки, черный, синий, красный, благодаря своему тепловизионному зрению. А еще говорят, что кусают нас самки, комарихи, mm-hmm. потому что только им нужна наша кровь, а самцы, между прочим, предпочитают растения, соки.
1: Вот, молодцы какие.
2: Воды и другие напитки. Вообще удивительно, говорят, что еще комары появились еще когда был юрский период, то есть они видели динозавров, и они вообще не изменились. Почему огромное количество там всякие редкие птички, ну даже те же динозавры, какие-то красивые животные
1: вымерли, да,
2: а эти живут и здравствуют, и никого вообще...
1: Я еще не понимал, зачем вот в целом нужны, например...
2: Клещи.
1: Ладно, нет, вот, если комары нужны хотя бы,
2: ну,
1: для
2: типа
1: того, чтобы их могли
2: поесть.
1: Клещи зачем нужны?
2: Ну их тоже едят птицы.
1: Какие их там найди в этой траве, этих клещей?
2: Ну в целом,
1: ужас,
2: да, вообще. Я тоже не понимаю, как работает эволюция. То есть, например, нас комары всех уже, ну, напрягают. А особенно взять еще вот эту мошку, которая в Карелии, да? Mm-hmm, вот,
1: да, это гнус.
2: Гнус. Вот это тоже все зачем? Неужели для птиц?
1: Да, они птицы это даже не
2: разглядят. Мы уже давно многих птиц перевели на нарезной батон. Нельзя как-то уже комаров количество ослабить. Есть ли у нас экологи? Что случится, если мы всех комаров как-то А мухи? Меня мухи тоже бесят ужасно. Потому что я обожаю, когда открыты все окна, двери, вот это. Ну, то есть и москитные сетки, или, допустим, вот, ну, приезжаешь в деревню, ну, классика, когда у некоторых висят вот эти вот
1: липучки
2: отвратительные, прям над плитой, над столом. И, ну, как бы, и там...
1: Это они, не эстетично, это, я согласен.
2: Мало того, что это не эстетично, это, они,
1: но
2: же
1: это
2: еще,
1: обалдеть,
2: они
1: как эффективно.
2: Они прилепились,
1: да,
2: своими крылышками и продолжают еще жужжать, да, немножечко. Но это ужасно. Почему нельзя ничего придумать вот без них, без всех, и чтобы можно было распахнуть окна, двери и наслаждаться летним днем?
1: А зачем нужны слепни? Вот оводы, слепни, вот это зачем нужно?
2: Ну, наверное,
1: чтобы, я
2: ты,
1: понимаю,
2: не
1: шмели,
2: чтобы ты не обгорел,
1: пчелы,
2: а периодически
1: это...
2: заходил в воду. Ну, как бы вот слепни, наверное, для этого. Типа, если человек выпил немножечко на пляже, ну, в деревне,
1: должен быть кто-то его...
2: Слепни должны ему намекать, пора охладиться.
1: Иначе сгоришь просто. Просто сгоришь.
2: Слепни, я только так могу объяснить их существование. С остальными вообще большие проблемы. Дорогие друзья, мы вас спрашиваем.
1: Какие насекомые вас бесят больше всего? Напишите. И где самые
2: как
1: лютые комары?
2: Как вы с ними боретесь? И есть ли у вас дома, вы уже закупили вот эти вот липкие ленты от мух? Ужас!
1: Так, ладно, пишите +7 909 955 103 и 0. Работает Макс и все доступные мессенджеры.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.
7: «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Дорогие друзья, если нас слушают сейчас очень богатые люди, только что Марина Дымова придумала стартап. Давай, Марина, рассказывай, вкладываем деньги. Господа инвесторы, приготовьте, пожалуйста, записываться.
3: Прильните своими бархатными ушками к наушникам или к колонкам, или что.
2: Бархатные ушки это будут в октябре с 24 по 30.
3: Подожди, а если человек-инвестор, разве его ушки
2: не бархатные?
3: Заведомо не
2: бархатные? А у него все заведомо бархатное, если он прям крупный инвестор. Там все бархатное.
3: Так, дорогие друзья,
2: включая бархатные хоботки у комаров.
3: Смотрю, значит, я в интернете. Методы борьбы. И там есть химические препараты, электронные средства, всякие ловушки инфракрасные, ультрафиолетовые, ультразвук. Вот это вот все. Биологические методы. Это для комаров невыносимые запахи. Это грецкий орех, базилик, розмарин, запахи хвойных деревьев и аромат цитрусов. То есть, в принципе, можно нанести...
2: А натереться корочкой лимона.
3: На запястье какой-нибудь масло. Масло, которое для бани используется,
2: эфирное. А лучше все тело, да.
3: Либо можно спрей использовать, и почему-то нет прививки. Ну, как бы, а в чем проблема? Сделал прививку от комаров.
2: И все время ты ходишь и пахнешь апельсином, например. И комарам ты уже не интересен.
3: Ну, например, знаешь, что я узнала? Как это, то, что вот в растениях зеленое хлорофилл.
2: Хлорофилл.
3: Если его пить, то человек перестанет пахнуть потом, например. Ты про это знал?
2: Нет, конечно.
3: Вот. Ну, это понятно. Это
2: я и так не пахну. Я и так не пахну потом. Достаточно один раз принимать душ.
3: Даже можно не мыться часто.
2: А, ну, правильно. Если ты свинья по жизни, пей хлорофилл и хрюкай дальше. Так, что еще?
3: Свиньи не пьют хлорофилл, они его едят. И то не всегда.
2: Свинья — это образно сейчас было. Образно. Люди, которые не любят мыться.
3: Все, хорошо.
2: Их называют иногда свиньи.
3: Ты, случайно, не мой Дадыр, ваше второе имя.
2: Так, мы с тобой хотели поговорить. Все, инвестируем деньги.
3: Почему прививку-то нельзя придумать от клещей и от комаров?
2: От клещей есть прививка.
3: Но она же нет клещей. Она энцефалит или от
2: заболевания.
3: От инфекции. Но, а должно быть так, чтобы вот это насекомое близко к тебе, даже не жужжало около тебя, вот этот писка противного не было.
2: Облетало тебя.
3: Это же важный момент. Почему никто этим не займется? Господа ученые,
2: господа ученые, сделайте какую-нибудь мандариновую прививку, да?
3: Цитрусовая. Можно с нотками розмарина.
2: Но чтобы люди как бы не чувствовали, что от тебя пахнет розмарином, несет за версту. А чтобы комар прям задыхался.
3: А комар носа не подточит из этой серии, чтобы он не подлетал. Елена пишет, слушаю ваш доклад о комарах, и аж уже начала чесаться. Ну, Елена, сейчас мы все придумаем, прививка все решит.
2: Так, самые большие злючие комары летают в Волжской Венеции, в городе Балаково. Мне кажется, что там кусаются особи обоих полов. И комары, и самки, и самцы комаров. Летают такие отборные, жужжат, кусаются и наливаются нашей православной кровушкой. И они ненасытные, вечно голодные, всегда в поисках новой жертвы. Да, кстати, у меня первая группа, и я их главная жертва, написала нам Надежда. Но я вот, например, встречал самых лютых комаров в Константиново, Рязанская область.
3: Нет, потому что там вот эти заокские дали, много воды, и, конечно... А вот в Астрахани, кто ездит на рыбалку в Астрахани, там лютые комары?
2: Я не слышал таких историй. Просто когда я собирался вот в Константиново, меня сразу предупреждали. Возьми что-нибудь от комаров. Но когда они сказали так небрежно, возьми что-нибудь от комаров, я думал, ну просто будут комарики там что-то, ну летают там, а кого они беспокоят. Но когда я это увидел собственными глазами...
3: Нужен был противогаз от
2: да,
3: комаров.
2: Да, там просто надо было спец какой-то комбинезон от этих комаров, потому что невероятное количество и днем, и вечером, и уж особенно ночью, конечно.
3: Ну, вот это вот жесть. Смотри, наша слушательница из Подмосковья пишет, у нас 9 гектар в Подмосковье на границе с лесхозом, база отдыха, пруд есть на территории, конечно же, насекомые. Вызываем специально обученных людей для обработки территории.
2: Да, это
3: работа,
2: еще история.
3: Ну, и реально нет вообще ни одного комара.
2: Если хорошо обрызгать, да, и регулярно это делать.
3: Ну,
2: там...
3: а не вредно ли это, если у тебя, например, огородик, парник?
2: Нет, есть специальные штуки, не вредно, потом поговорим об этом. Сейчас давай послушаем Дмитрия Малыгина.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин.
0: Скажите, вам сложно разбираться в огромном количестве китайских автобрендов? Признаюсь честно, мне тоже бывает непросто. Но рано расслабляться. Совсем скоро нас ждет появление еще одного под названием Esteo. И на самом деле он будет не совсем китайским. Ведь это очередное детище холдинга АГР, который уже занимается локальным производством автомобилей Tenet, Tenet Plus и G-Land. Компания АГР и ее китайский партнер Difitu объявили о том, что под новой маркой планируется выпускать премиальные автомобили как с обычными двигателями, так и с гибридными и полностью электрическими установками. Аналогами каких моделей станет продукция Esteo, пока не сообщается. Но можно предположить, что это будут автомобили марки Exeed, которые также, как и все локализованные ранее бренды, принадлежат холдингу Chery. Это самая быстро растущая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Юпитер, ты вообще сам решай, кого звать тебе на праздник к столу, кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

0: Питеру в любви.
1: Алиса Павловна, радио «Шансон», культовый коллектив, который когда-то был создан Михаилом Танечем. И у этого замечательного коллектива «Алиса Павал» уже скоро будет концерт. Все хиты можно будет услышать 16 мая в столичном Академ-джаз-клубе.
2: И группа «Алиса Павал» исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» у Вовочки, и многие другие. Эти композиции звучали и звучат из каждой машины и в каждом дворе, узнаваемы с первых строк, потому что давно уже стали они частью нашей жизни, нашей культуры. Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая. Это информация для лиц старше 18 лет. Ну а мы продолжаем. Мы комара.
0: На радио «Шансон».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?

0: 26 2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Решили сегодня поднять тему комаров, потому что уже начинается дачный сезон, начинается сезон шашлыков, люди едут на природу. И, конечно, есть вещи, которые могут немножечко подпортить впечатление об отдыхе. Это всякие насекомые.
4: Куда вы никогда в жизни больше не вернетесь, потому что там комары, например. А может быть, у вас есть дельный какой-то совет, как навсегда избавиться от комаров и вообще не переживать?
3: Нет такого совета.
4: Ну смотри, вот Владислав из Рязани пишет. Марина, Артем, здравствуйте. А я думаю, что Артем преувеличивает о константиновских комарах. У меня там дача, и я считаю, что их немного. Ну, может, комары местных не кусают?
3: Ну, может быть, просто время прошло. Я ж не говорю вам, что я там был в прошлом или позапрошлом году.
4: Слушайте,
3: прошло приличное количество лет. Возможно, что-то и поменялось.
4: Зависит от сезона, от периода, от того, как комарики перезимовали.
3: Да, даже когда вот мы были на Сицилии, мы уже у владельца дома, где мы снимали, арендовали, спрашиваем, почему у вас такое дикое количество комаров? Он говорит, вы не поверите, это вот только вот вы приехали, и они откуда-то появились. У нас так-то немного комаров там на Сицилии. Мы не поверили, конечно, в его рассказы. Вот. Но, тем не менее, понятно, что какая-то сезонность наблюдается. И географически, и везде там они как-то мигрируют. Стаи, полчища этих комаров по планете.
4: Вообще, мы тут за эфиром с Артемом обсуждаем, зачем нужны тараканы, комары,
3: клопы
4: и клещи.
3: Не, ну ладно, комары могут их есть хотя бы птицы там. Клещей могут клевать там какие-нибудь тоже животные в лесу.
4: А ну, вот, ежики типа.
3: Ну да, а вот зачем нужны реально вот тараканы и клопы? Их же никто даже не ест.
4: Напишите нам, пожалуйста, зачем они нам нужны. А Анна нам пишет, спасибо за то, что подняли такую тему. Я вот зашла в магазин и поняла, что пора бы купить от комаров средства. И накупила аж на 2000. Зачем напомнили?
3: Не для этого мы все это делали.
4: А что вы там накупили? Вы в массовых масштабах, что ли, решили бороться на 2000?
3: Комбинезон, наверное.
4: Обычно же, мне кажется, рублей в 200 можно уложиться, если одно средство.
3: Ну, спрей какой-то там. Ну, да. Ну, а может быть, люди сейчас москитные сетки покупают.
4: А моль, вот это вообще какая-то беда.
3: Зачем нужна моль?
4: У меня был любимый пиджак, такой красивый,
3: я тебе еще раз говорю, если бы не
4: роскошный.
3: Было моли, мы бы никогда не меняли свой гардероб, мы бы не покупали новую одежду. Спасибо тебе, моль, что
4: серьезно?
3: Ты ей...
4: Ну, ладно, мне шучу, моль конечно. Это вообще просто какой-то
3: это твоя
4: ужас.
3: Боль. Какая боль у Марины в шкафу.
4: Завелась моль. Ужас какой. Ты вот смеешься, это не весело.
3: Я знаю.
4: Шубы в опасности, понимаешь?
3: Я знаю, поэтому ты их закатываешь в эти какие-то вакуумные пакеты, да?
4: Да, да. Пишет нам Наталья. Друзья, помню, пару лет назад поехали мы за грибами. Как полагается, обработали себя аэрозолью от комаров с головы до ног. Не то средство было слабое, то ли комары сильно злобные. Но они жрали нас нещадно. Пришлось ретироваться из леса практически бегом. Иначе рисковали быть съеденными заживо. Пока бежали до машины, успел сочинить стих про злобных тварей, пишет Наталья.
3: Ладно, давайте сейчас

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс Погода сообщает, что в Москве облачно с прояснениями и плюс 19, давление в норме, ветер слабый.
2: А днем в городе плюс 24 и без осадков.

0: радио «Шансон».
1: 9:00 в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в 1700 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России, рассказал член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до итоговых приказов о зачислении. Депутаты Госдумы предложили ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ, передает ТАСС. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. В России ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру. Для таких отцов также нужно создавать дополнительные льготы, считают депутаты. Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном. С таким заявлением выступил министр спорта Михаил Дегтярев. Он добавил, что исполком Международной федерации смешанных боевых искусств восстановил членство Союза ММА России. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Победители первенства России от 12 до 17 лет, которое прошло в Алуште, смогут принять участие теперь в международных соревнованиях в этом году. В заключение выпуска: официальный курс валют на среду 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки. Евро 88 рублей 35 копеек. Юань стоит 11 рублей 2 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 18. Ощущается как плюс 16. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем искать надежные средства от комаров. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Сегодня говорим о наболевшем. О том, что скоро лето. О том, что скоро хочется раздеться, загорать, гулять. Но тут приходят, точнее прилетают они.
2: А может быть, комары придуманы для того, чтобы некоторые не раздевались, да, на улице? Вот. Мы у вас спрашиваем, где самые лютые комары и как вы лично с ними боретесь. Может, у вас есть какой-то суперсовет. И вот Светлана, которая живет, я так понимаю, в Турции, пишет, что в Турции комаров отпугивают сжиганием кофейной гущи. То есть пока мы тут в России на кофейной гуще гадаем,
1: они ее сжигают.
2: Сжигают, и комаров там нет.
1: Да
2: еще
1: как
2: можно
1: нет?
2: Лавровый лист,
1: там есть. Не надо
2: лист и сухую гвоздику, и пишет нам Светлана, что старается по возможности не пропускать наш утренний эфир. Но я не помню, чтоб на бархатном шансоне были комары на Астории Гранде.
1: На Астории Гранде ты была в середине Черного моря. Какие там комары,
2: ну,
1: конечно.
2: Вот, не догнали.
1: Там они ничего не было, да. Но так в Турции бывают комары. Бывают, конечно. Особенно если есть рядом какие-нибудь реки пресноводные.
2: А
1: вот
2: в Египте
1: эти балы
2: бывают комары?
1: Да везде бывают комары.
2: Ну, в Липецк,
1: и в Италии,
2: вот
1: и в Испании.
2: Нет комаров.
1: Я тебе больше скажу, на Майорке огромное количество было комаров, на Канарах меньше. Ну, на Канарах прям совсем мало, согласен. Там 1-2 я их видел всего лишь. Но так, в целом, везде есть комары.
2: Ну, так и что будем делать, Артем? Как мы с ними будем бороться?
1: Как мы будем бороться? Мы хотим от наших радиослушателей узнать, как бороться. Но вот один из способов жечь кофейную гущу, но при нынешних,
2: ну,
1: ценах,
2: слушай,
1: на кофе...
2: никуда не выходить, жечь гущу, смотреть на нее, комаров не будет? Или
1: да.
2: Какой совет? Или надо обмазаться этим?
1: Ну, нет, типа, просто жечь.
2: Немножко пеплом.
1: Просто жечь. Так, покупаем спецсредства, пишет нам Виктор или Виктория. Кто? Кто
2: Виктор.
1: Пишет? Виктор. Покупаем спецсредства, маленький бутылек разводится на 10 литров воды и все опрыскивается на даче. Кстати, да, это вот это... Вот это эффектная история. Эффективная, точнее. Такую обработку раза три за лето делаем, и комаров просто нет. А я, например, видел, как в Испании едет автомобиль, тоже в ночное время. И вот автомобиль, и он тоже что-то там разбрызгивает в атмосферу, в воздух. И вот он проезжает, там несколько кругов делает, нарезает,
2: вот, то есть,
1: и потом
2: все-таки какие-то технологии
1: несколько
2: есть.
1: Недель вообще нет комаров там, да.
2: Почему прививки-то нет, я до сих пор не пойму. Инвесторы, вы там что-нибудь придумали? Почему вы молчите?
1: Молодой стартапер Марина придумала для вас проект.
2: Может,
1: давайте
2: не очень
1: вложимся.
2: Молодого стартапера.
1: Я говорю, ты молодой стартапер.
2: А, я молодой стартапер.
1: Ты же придумала, ты стартапер.
2: Нет, стартапер
1: а тот,
2: это...
1: кто нет, кто проплатил, это уже инвестор. Ты сейчас должна найти инвестора.
2: Инвестор, ну найди
1: чтобы,
2: уже.
1: Который воплотит твою идею, и тогда ты заработаешь миллиардное состояние, понимаешь?
2: Ну, не, миллиардное не надо, это все во благо человечества.
1: Миллионное состояние, согласен.
2: Да можно тысячу.
1: Можно делиться с коллегами, согласен. Так, ладно, что у нас еще?
2: Пишет нам наша слушательница, современные комары, это вообще-то не шутки. В августе 24-го года я была в лесу, в Пестричинском районе, покусали комары, и оказалось, что я в инфекционке с лихорадкой Западного Нила.
1: Ничего
2: так
1: себе.
2: Что берегите себя. Вот это
1: хорошо,
2: жизнь.
1: Что не с малярией, да.
2: Ну, то есть, получается, надо делать какие-то прививки от вот этих инфекций. Ну, а с другой стороны... Кто мог бы подумать, да, что где-то в Подмосковье или там, ну, я не знаю, где этот Пестричинский район. Понятно, что это не Подмосковье, но если что тебя где-то в России, в Центральной или в Сибири укусит комар, у которого лихорадка Западного Нила.
1: Давай подумаем об этом и пока сделаем небольшую паузу.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, говорим о наболевшем, дорогие друзья, о комарах, о мошках, обо всем, что вас беспокоит летом. И, конечно же, ваши советы собираем, как вы со всем этим безобразием боретесь.
2: Мне нравятся наши слушатели. Вот вместо того, чтобы как-то поделиться своей болью, хоть и не сладкой, Йонг Цой пишет: «Добрый день, а вы к нам в Сибирь приезжайте, узнайте настоящих комаров, мясистых, а не этих ваших дачных дохликов. И еще сюда отправьте, как бренд... Что? Короче, что-то там про дачные канавы. И мы тут посмеемся над вашими задохликами дачными». Угу. То есть наши комары, типа Центральная Россия, это не солидно. Для Сибири это вообще не комары, а так...
1: В Сибири два нормальных комара могут поднять человека и отнести их к себе в гнездо. Так, комары — это полбеды. Вот мошка, гнус, или как там его еще можно назвать. Вот это да. Какой-то год, уже не помню, были у сестры в Волгоградской области. Просто не было спасения. И в рот залетают, и в нос. Короче, вообще просто во все незащищенные места. Никакого спасения. А аэрозоль спасает только на какие-то считанные минуты. У сестры во дворе растет черешня. Очень вкусная. В то время она как раз поспела. Муж очень любит черешню. Но он не смог ее рвать. Так как он ел черешню, мошки ели его. В гости к сестре муж сначала интересуется, есть ли у них мошки, и если нет, тогда только едем.
2: Это Волгоградская область.
1: Да, это
2: не мошки, а мошка, это какое-то определенное явление. Слушайте, да. У меня было очень смешное в прошлом летом знакомство. В общем, мы купались на берегу Дона, вот это опять Липецкая область, село Долгое. И, значит, и одна девушка, ну и комаров нет, она говорит: мой муж, она говорит, он все время ходит голый.
1: Начинается. Итак, дорогие друзья, категория 18+. Воспоминания Едвиги Карловны.
2: Муж этой девушки, с которой мы познакомились, он родился где-то в Тверской области, и он привык, что если ты идешь купаться, всегда адские комары. И тут, когда он приехал в Липецкую область, и он понял, что тебя никто не кусает, она говорит, и у него просто, она говорит, выходит из машины, она говорит, познакомились с моими родителями, он говорит, а что, комаров у вас нет? Они: нет, у нас нет комаров.
1: Скажи, говорит, а ты теперь... с администрацией Липецкой области на контракте на каком-то? Вот это вот реклама, вот это вот. Программа переселения Марины Дымовой.
2: Мне особо нечего.
1: Вам не нравятся мошки и комары? Липецкая область, курорты Данковского района. Да. Трибунки.
2: Это просто очень смешно.
1: Твой выбор.
2: Потому что потом, впоследствии, когда я видела этого мужчину, он реально все время ходит без футболки. Ну, типа там в шортах или в джинсах. И, ну,
1: что за экология в Данкове, что там нету комаров?
2: Это реально смешно, когда понимаешь, что он просто кайфует, что нет комаров, понимаешь?
1: А вот эти оводы, вот эти вот слепни.
2: Но
1: вот
2: они же все. Только в сильную жару. И слепни это не то.
1: А у вас там в Данкове не сильная жара.
2: Слепни были, когда были раньше стадо коровы, когда все село выгоняет корову, там они все гуляют, пьют водичку из Дона. Сейчас же их практически нет, коров. Это уже, знаешь, чудо-чудное, диво-дивное.
1: Что-то правда происходит в Волгограде. Смотри, второе сообщение от Валентины. Да что там комары? От них хотя бы можно использовать какие-то кремы и распылители. А вот в Волгограде летом мошки, после того, как Волга разливается, начинается нашествие. Это не фестиваль музыкальный. Мошек не берет ничего. Ваниль, гвоздичное масло. Жесть. Раскупается сразу, но это только на полчаса. Короче, скоро ждем, скоро опять начнется. Это вот сообщение от Валентины.
2: Павел Буре нам пишет, тот ли или просто полная тезка. Пишет: в Астрахани в сезон мошки, если оставить собаку на ночь на улице, она, скорее всего, не выживет. Ну, жесть, ну, собаки же шерсть.
1: Ну, не знаю, что-то нас пугает, по-моему, Павел
2: Буре. А как же мы на рыбалку поедем в Астрахань?
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
6: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обаяние. «Павелецкие бани». Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг – от традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд, 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака, 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон». Для лиц старше 18 лет. Дымова и Демин на

0: Откровенно о сокровенном.
1: Какое большое сообщение от Маринки из Москвы пришло нам. Это же не ты, правильно, написала? Доброе утро, дорогие ведущие. Комаров на даче терпеть не могу. Летом без спреев и фумигаторов у меня вообще жизнь не начинается. Но недавно я поняла, что есть создание и пострашнее комаров. Это мошкара. Как-то при... Опять Волгоград. Да что ж такое-то? Как-то приехали в Волгоград, как раз самый пик ее сезона. Что, уже третье сообщение про Волгоград?
2: Я была в ноябре в Волгограде. Все
1: нормальный
2: хорошо.
1: Город в ноябре. Вы что там? Так, это был трэш. Комары хотя бы жужжат и предупреждают о своем нападении. Мошкара действует тихо.
2: А как она кусает? То есть такой массово... же укус, как от комара, который
1: она
2: чешется?
1: Она вырывает кусочки кожи.
2: Ты серьезно?
1: Да.
2: Мошка вот так работает?
1: Да.
2: Ну это же, подожди, это...
1: Челюсти.
2: Это какая-то
1: челюсти.
2: мелкая.
1: У мошки, да. У гнуса вот у них челюсти. Они прям вот как бы... вырывают кусочек кожи. Поэтому
2: серьезно?
1: Это очень больно.
2: То есть комар, он впивается в сосед...
1: Комар незаметно может впиться. Ты даже не заметишь, что он впился. Мошка это всегда откусывает тебе часть кожи.
2: А
1: там
2: где
1: нормально.
2: Ты-то встречал мошку?
1: Я старый человек, я везде был.
2: Это там, у тебя на Сицилии?
1: Слушай, где-то было там и на Сицилии тоже что-то там такие.
2: Слушайте, ну Волгоград у нас в топе самые лютые мошки.
1: Волгоград, да, вот все, пожалуйста.
2: А в какое время? Это с июня
1: по ноябрь? Сказали, сейчас начнется. Сейчас начнется. Видишь, написали, что скоро уже начнется.
2: Жесть.
1: Так вот, ладно, я не закончил же этот кошмар про Волгоград. А комары хотя бы так жужжат, а эти массово залетают во все части тела. Глаза, нос, рот, уши.
2: О, боже мой.
1: Мы приехали совершенно неподготовлены к этому и начали расспрашивать местных, ну, как вы-то спасаетесь? Нам посоветовали масло эвкалипта или цитрусовых. Побежали по аптекам. А их уже давно раскупили. В итоге спасались маслом гвоздики. Фармацевт посоветовал. Запах, конечно, на любителя, но зато хотя бы и работает. Но, несмотря на мошкару, Волгоград произвел огромное впечатление.
2: Да.
1: Город-герой. Очень сильный, красивый, атмосферный город с особой историей, так что побывать там точно стоит. Просто лучше заранее запастись средствами защиты, желательно не одним флакончиком.
2: Ну,
1: вот.
2: Либо сразу вот это вот, знаешь, сетчатый такой наряд пчеловода.
1: Да.
2: Ну, на самом деле, про Волгоград, я, конечно, не была там в сезон мошки и вот этого всего, но город удивительный, особенно если прогуляться по улице Мира, а потом уже отправиться к мемориалу и, ну, ты понимаешь, что до мурашек. Ты хоть раз был в Волгограде?
1: Я был в Астрахани, но в Волгограде не был.
2: Вот прям рекомендую, это действительно впечатление, которое каждый русский человек должен испытать, тем более вот в преддверии Дня Победы, там нужно побывать. А, пишет нам Неля. Всех приветствуют. Да что там комары? Вы когда-нибудь были в поле в жару на сенокосе? Вот там такие слепни тебя атакуют. Врагу не пожелаю. И никуда от них не деться, и никакие средства не помогают. А сено собирать надо.
1: Ну, слепни тоже вырывают кусочки кожи эпидермиса. Так же
2: ну,
1: больно,
2: нет, слепни,
1: поэтому и больно.
2: Это как практически укус пчелы.
1: Ну, больно.
2: Слепни
1: я говорю,
2: это жесть.
1: Так, доброе утро. Меня зовут Наталья. И я, как вы догадались, уже из Долгопрудного. Меня комары не трогают вообще. Вот лето, веранда, люди сидят в длинных штанах, а я сижу в шортах. Комары рядышком летают и отлетают. Видимо, я для них какая-то невкусная и вредная, пишет Наталья. Ну, бывает такое, наверное, да?
2: Ну да.
1: Ну, да.
2: Вредная Наталья, не будем ее кусать.
1: Как-то ты зависит,
2: пишет нам
1: Константин, сейчас.
2: Тлеющий гриб, трутовик, совет от таежных охотников. Никакие спирали будут не нужны, они просто отдыхают в сторонке. Запоминайте, тлеющий гриб, трутовик. Угу. В общем, вот такая вот
1: еще
2: совет.
1: Бы найти его, этот гриб, трутовик.
2: Также Константин пишет, что служил он в Капустин-Яре, и чтобы мошкара не кусала, нужно меньше махаться и не потеть. А как взять и не потеть?
1: Взять и не потеть летом. Это очень сложно, дорогие друзья. Так, ладно, мы продолжаем тему. Плюс 7-909-955-103-0. Ну а пока слово Михаилу Шуфутинскому.
3: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: А я не понял, мы какой-то конкурс объявили, кто длиннее пришлет сообщение?
18: Ну, это реально.
17: Елена из Королева прислала просто сочинение. Доброе утро, комары, это, конечно, гадость. Мы с мужем ездили в гости в Армавир, в Краснодарский край. Ну, а как ехать без остановок не получается. И уже, значит, начали практически клевать носом. Муж решил полчасика вздремнуть в славном городе Кропоткин. Кстати, я ночевал 2 раза в славном городе Кропоткин, и все нормально, ничего не было. Заехали в небольшой лесистый закуток в 8 утра. Муж приоткрыл окна и прикрыл глаза. И что тут началось? Несметное количество наимельчайших и практически беззвучных крылатых комариков. Тут же атаковали нас приоткрытые окна. Мы оттуда умчались. Сон у мужика рукой сняло. И до Армавира мы пытались с открытыми окнами непрошенных гостей. А, ехали уже, выдворяя из машины. Вот это был самый ужасный случай нашей встречи с комарами. Точно! Все! Я вспомнил. Правда. Это правда, я тоже не заметил, как они залетели в машину. Я еду, у меня чешутся ноги. Я думаю, а что у меня ноги чешутся? А я в шортах еду, ну, как дальнее расстояние, мы ехали в Грузию. И вот как раз в Кропоткине мы тоже ночевали. И я понимаю, что у меня просто чешутся ноги. Думаю, что такое? А потом пригляделся, а внизу, вот там, где ноги, они же оголены, вот, и там какой-то, правда, мелкие-мелкие комары были, представляешь?
18: Ужас какой,
17: и мы тоже ехали.
18: У меня же все начало чесаться.
17: Мы тоже ехали с открытыми окнами. Вот, спасибо, Елена. Правда, все, я вспомнил.

0: бы это было зверье. Это же даже насекомые. Не зверье.
1: Но да. Это еще хуже, чем зверье. Жорик нам пишет. Сразу видно, что новость про комаров сочиняли жертвы ЕГЭ. Порой такое отморозишь, что удивляешься их советам. Больше всего комаров на севере. Уренгой, Тюмень, Воркута, Якутия. Там, где есть заливные луга и болота. Они там такие огромные, что когда поймаешь их в ладонь, то у них ноги свисают, как у воробья.
0: Да,
1: Жорик,
0: да,
1: ну
0: да.
1: И фантазия у вас. Конечно. Но если серьезно и по теме, то спреи то не всегда спасают. Лучше всего защищают москитные сетки. А спрей нужно добавить ванилин и деготь, тогда что? На водопой приходят олени, приносят с собой огромное комариное стадо. В Норильске сейчас около нуля, всю ночь шел снег, так что до комаров нам пока далеко. Страшнее комаров только Машка.
0: Mm-hmm. Так, доброе утро, глубокой молодости. В летний сезон я работала поваром в пионерском лагере в лесу. Вот там комары, их было просто тьма, но мы на них как-то особо внимания не обращали. С утра на работу, после работы дискотека, потом гулять до утра, опять на работу. Я заметила, когда живешь в лесу с комарами месяц, они к тебе привыкают и уже как бы не кусают. А когда приезжали подружки в гости, комары их просто атаковали. На себя внимание не обращают. Сейчас я живу на 7-м этаже, и комары не долетают. До него окна открыты, зимой и летом никаких москитных сеток. Так что если массаж делать на балконе, то клиента не покусают. Приезжайте, Мария, массажист,
1: да,
0: Санкт-Петербург.
1: Второй день Марию рекламируем уже. Ну, что такое?
0: Надо брать с нее деньги уже, мне кажется.
1: Просто газорез редко записывается, я так понимаю.
0: Слушай, ну что касается 7-го этажа, Липецк, я жил 9-й этаж, мама живет на 10-м этаже. Комары спокойно долетают. И вообще никаких проблем.
1: Да, конечно, долетают. Они же нормально поднимаются на такую,
0: да,
1: высоту.
0: Нормально.
1: Виктор нам пишет из Саратова. В 80-м году проходил службу в Хабаровске. Нашу роту послали на помощь совхозу собирать помидоры. Когда дул ветерок, то было нормально. Но как только стихал ветер, было совершенно невозможно. Брюки были заправлены в ботинки. И все равно они находили, куда нас ужались. Мы были похожи на небольшие ветряки. Слушайте, ну а что, есть какая-то тенденция? Может быть, вы замечаете? Раз мы
0: есть тенденция, Марин, что... есть тенденция, да, заканчивать объявление, в смысле обсуждение этой
1: хорошо,
0: темы.
1: Хорошо, заканчиваем.
0: Спасибо огромное всем, кто прислал свои истории. И понятно,
1: я
0: что
1: знаю,
0: самый комариный город
1: точно не
0: это
1: будет,
0: Волгоград.
1: Артем.
0: Комаров не будет на концерте, Марин.
1: Да, именно да. Так, потому что будет живой звук звезды эстрады и шансона Аллы Рид, которая участница популярных вокальных шоу «Голос, три аккорда». Она дважды лауреат премии «Шансон года» и представляет свою новую сольную программу на перекрестке между строк.
0: Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно прозвучат все ваши любимые песни. Ожидаются...
1: И гости тоже будут,
0: да,
1: звезды.
0: Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Григорьев и другие для лиц старше 12 лет.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 6 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, настало удачное время. Ваши проекты наконец-то заметит начальство. Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. Песня дня с паровозами и туманами Ивана Заматаева.
2: Раки, креатив в вашу жизнь сегодня ворвется на полном ходу. Сейчас планеты расположены таким образом, что проявляется все скрытое в людях, так что будьте внимательны, а подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева, которая уже через 10 минут появится в нашем эфире.
1: Львы, сверхурочная работа сегодня принесет хороший доход, так что к концу дня можно даже и немножко шикануть. А настроение ловить в песне «Нечего надеть» Катерины Голицыной.
2: Девы, время, которое вы проведете сегодня с семьей, убережет вас от опрометчивых поступков. А настроение ловите в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору. Дополнительный источник дохода, который подвернется вовремя, обернется хорошими деньгами. Песня «Дня денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь сегодня под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч, потому что переговоры пройдут не в вашу пользу. Подсказки ищите сегодня в песне «Сосны, кедры» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями, а ваша песня «Вареники с вишнями» Любовью Успенской.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас к проблемам на работе и в семье. Лучше сегодня меньше говорить и больше делать. А подсказки ищите в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение и освойте то, что хотели освоить давно. Такой подход поможет улучшить профессиональные навыки и станет большим вкладом в будущее. Ваша песня «Пьяная вишня» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте капризничать и признайте, что реальность далека от иллюзий в вашей голове. Идите к своей цели, и мечта исполнится. А настроение ловите в песне «Она» Холлы.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс погода сообщает плюс 21 в Москве. Облачно, с прояснениями, давление в норме.
2: А днем в городе плюс 24 и без осадков.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В Москве и Московской области на 6 мая объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой и усилением ветра. Днем в отдельных районах ожидается гроза с дождем и 15 метров в секунду ветер, предупредили в гидрометцентре. Предупреждение действует до 9 часов вечера. В России отменили медсправки для получения водительских прав, однако прохождение водительской медкомиссии по-прежнему будет обязательным, сообщает искусственный интеллект портала Rambler. У автомобилистов не будет необходимости прикреплять бумажную справку, если информация о состоянии здоровья уже имеется в единой государственной системе в сфере здравоохранения. Эти данные будут передавать врачи по итогам прохождения водительской медкомиссии. Единый электронный реестр заработает с 1 марта 2027 года. Там будет вся информация о прохождении водительской медкомиссии и QR-код с этими сведениями, доступный на госуслугах. Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тысячи рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы в течение 25 лет, сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов, передает ТАСС. Отдельные блогеры имеют статус совместителей, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. В то же время большинство представителей этой профессии работают как самозанятые или ИП. Без стажа и баллов блогеру положена только соцпенсия в 9400 рублей, а для страховой нужны взносы в соцфонд. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода в центре Москвы сейчас плюс 21 ощущается как плюс 20. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем переменная облачность и до плюс 25. Далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» с Султаном Лагучевым. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: 10:05, время московское, дорогие друзья, пора позавтракать, и завтракать мы сегодня будем в прекрасной компании. К нам в гости пришел дважды лауреат премии «Шансон года» Султан Лагучев, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в студии «Радио Шансон». Султан,
2: привет-привет.
1: Доброе, бодрое утро.
3: Доброе утро всем, друзья.
1: Бодр ли ты, весел ли ты с утра сегодня?
3: Постоянно, с утра я всегда такой.
1: Выспался ты сегодня?
3: Конечно.
1: Прекрасно.
2: Концерты
1: молодец.
2: Отгремели и на Лайф-арене в Москве, и в БКЗ Октябрьский в Петербурге. Какие у тебя впечатления после торжественной церемонии вручения премии «Шансон года»?
3: Эмоции хорошие. Надо добавить, надо работать. Новый материал, чтобы стать вновь лауреатором «Шансон года».
1: Какой концерт?
2: Значит, ты уже готов на третью статуэтку «Место дома» есть, да? Специальную полочку.
3: Конечно,
2: уже
3: я делаю полочку сейчас хорошую, большую.
1: А у тебя и так уже три
2: статуэтки.
1: Две.
2: А, ну третья в Петербурге.
1: Поясняю для тех, кто не видел. Две ты получил в Москве, и третью ты получил в Санкт-Петербурге. Да. Я лично был свидетелем этого события. Расскажи, пожалуйста, отличались ли для тебя концерты в Москве и концерты в Санкт-Петербурге? Или ты, в принципе, вот работал зал, микрофон?
3: Нет, музыка. Абсолютно отличались, конечно, разная абсолютно аудитория. По энергетике я даже не могу это объяснить, но все равно отличается. В каждом, я вот начинаю с опытом понимать, что в каждом городе какая-то своя атмосфера особенная, особенно дружная. Но это на интуитивном уровне, я не могу объяснить это словами. Ну, то есть всегда тепло, всегда хорошо. Ну, есть же шлейф от духов.
2: Ну да.
3: Всегда вот такой шлейф от любого
1: разных
3: города.
2: И после вкусия,
3: после вкусия разные. Ну, всегда позитивно, всегда позитивно настроена аудитория, и это очень радует.
1: Успел ли ты погулять по Санкт-Петербургу, или тебе пришлось сразу улететь после концерта, уехать?
3: Я прилетел в день концерта и улетел в день концерта.
1: Даже не насладился после прекрасным концерта, городом? Да. Даже корешку не поел?
3: До этого и мне удалось уже повидать Питер. Люблю этот город, я гулял там целых два дня вообще без остановки.
1: Угу.
3: И очень прекрасный атмосферный город. Сразу чувствуется культурный след нашей прекрасной родины.
2: Самое главное еще, как с погодой там нам повезло. Кстати, знал ли ты, вообще мог бы ты предположить, что песня «Подмосковная рыжая львица» будет вызывать такой вообще успех у людей, что ее люди поют, знают, что ты получаешь за нее награды? Ты сразу понял, что это суперхит?
3: Вы знаете, я никогда не понимаю сразу, насколько песня может... пойти по вкусу людям, да.
1: Чуйка какая-то музыкальная должна вот быть. Обычно артисты такие: о, на эту песню.
3: У меня есть на свой вкус чуйка. Если мне песня нравится, как правило, она нравится многим. Я не думал, что она настолько далеко зайдет, эта песня, но мои, конечно, предположения, она превзошла. Почему? Потому что, подпевают и ждут на концертах,
1: просят, да,
3: очень сильно. А мне очень приятно.
1: Видишь ли ты, стало ли больше рыжих зрительниц на твоих концертах в зале?
3: Мне кажется, специально волосы красят и приходят уже для этой песни даже.
2: Классно.
1: Это уже какой-то флешмоб, да?
2: К нам после «Шансона года» в Москве приходил Сергей Ревтов, который написал музыку к песне «Подмосковная рыжая львица». И он как-то так сказал, что еще будут работы.
3: Ну, конечно.
2: Планируются ли у тебя в ближайшее время новые песни на стихи Михаила Гуцериева?
3: Да, мы готовим.
2: Совместно с Сергеем Ревтовым или
3: конечно,
2: музыкой ты сам будешь заниматься?
3: Нет, Сергей Ревтов.
1: Надо доверять тому,
3: кто
1: себя проявил, да. Благодаря кому отчасти и благодаря Сергею.
2: Это уже в этом, в ближайшее время или...
3: Идет работа, аранжировка уже завершена. Осталось вот только спеть ее достойно. Сейчас у меня аллергия, поэтому не могу.
2: А у тебя аллергия на березу или на что?
3: Цветение
2: или?
3: Сейчас, раннее цветение и амброзия у меня.
1: А, именно амброзия, да?
3: Нет, амброзия летом бывает, а вот сейчас на раннее цветение.
2: Вот это ага. Да. А у тебя всегда была аллергия или это только в Москве проявилось?
3: Нет, после ковида.
2: После ковида. Вот это да. Также у нас тут птичка на хвосте принесла, что ты планируешь на стихи Александра Сергеевича Пушкина выпустить песню. Это к его дню рождения, к 6 июня? Или...
3: Я думаю, что да, я успею к этому времени выпустить ее.
1: Что это за стихотворение, интересно?
3: Интересно вам? Стоит ли раскрывать карты?
1: Слушай, конечно. Смотри, я думаю, что интересно и нам, интересно и нашим радиослушателям. Вот прямо сейчас, давай карты раскрывать не будем. Сделаем это, если, то только через несколько минут. Потому что сейчас мы должны прерваться. Да. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему гостю. У нас сегодня Султан Лагучев, дважды лауреат премии «Шансон года». Плюс 7-909-955-1030. Работает национальный мессенджер «Макс». И не только он один.
0: Радио «Шансон». Реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Звездный завтрак на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: А мы сегодня здесь в студии не вдвоем, как обычно. Потому что к нам пришел замечательный гость, дорогие друзья. Это Султан Лагучев, и мы с огромным удовольствием общаемся с ним. Султан делится своими новостями и делится самым сокровенным. Это новыми работами, которые либо скоро будут завершены, либо уже завершились. Ну, рассказывай, Александр Сергеевич Пушкин.
2: Почему выбор пал на его...
1: И Султан Лагучев, как вы нашли друг друга?
3: Знаете, это не я выбирал, но мне прислали эту работу, она была сгенерирована, и вот я как бы выкупил эту песню. Мне очень понравился музыкальный ход, вообще как сделал, сгенерирована музыка и сделан припев. Я не смог пройти мимо, тем более такие прекрасные стихи, когда сочетание с такой... богатой музыкой, ну, мимо точно не пройдет.
2: А давайте нашим слушателям дадим задание, и, может быть, потом подарим им какой-нибудь подарок от радио «Шансон», что если они задание? Угадают.
1: На какое...
2: Кто первый угадает, на какое стихотворение Александра да. Сергеевича ну, Пушкина будет песня.
1: А давайте поиграем, отправляйте свой вариант.
2: Потому что на самом деле те,
1: это практически как черный ящик наша игра. То есть, когда мы что-то кладем в черный ящик, люди должны угадать, что в ней здесь находится. Друзья, отгадайте, на какую песню у Султана Лагучева.
2: На
1: какие стихи Александра Пушкина Султан Лагучев написал.
2: Пишите нам в МАКС, кто будет первым, да, фен подарим.
3: Фен?
2: Ну, фен? Для волос.
1: Султан, есть
3: мне
1: деньги?
3: Мне как раз нужен.
2: Ну, ты уже не играешь в этой игре, ты знаешь. Ты в следующий раз участвуешь.
1: Да, ты, кстати, нас слушаем, мы иногда разыгрываем что-нибудь полезное для волос.
2: 7.25.
1: Например, плойка для бороды тебе нужна такая?
2: Султан, расскажи, а в школе ты вообще любил поэзию Пушкина? Осилил ли ты Евгения Онегина? Или как вообще в школе складывались отношения
1: с литературой?
2: С великим классиком, с нашим все?
3: Моему большому стыду и сожалению, в школе я очень плотно занимался спортом, и это мое упущение, что я многое пропустил из школьной программы. На сегодняшний день я наверстываю это все. Конечно, сейчас я это все изучаю, уже прочитал много поэм, произведений, то есть углублен в работу.
2: Но тебе стало сейчас интересно, или ты понимаешь, что этого не достает каких-то знаний интересно, базовых?
3: Мне интересно. Я понимаю, что то, что я в школе упустил, я вот сейчас должен наверстывать, потому что это базовые основные знания, вот, которые должен среднестатистический россиянин знать.
2: Круто. Это вызывает восхищение и уважение.
1: Присылают вариант стихотворения. Значит, ты помнишь чудное мгновение?
3: Ага.
1: У лукоморья дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый.
2: Кавказ еще вариант есть.
1: У лукоморья ходит кот. Ученый.
3: И там я пил мед пива пил.
2: Еще аккордеон добавить хорошо будет. Кстати, ты нам все время обещаешь, что как-нибудь придешь к нам с музыкальным инструментом.
3: В следующий раз?
2: Опять нет.
1: Когда? Ты в прошлый раз говорил в следующий раз.
3: А в эфире, когда можно будет петь, я приду к вам.
2: А, то есть это Ксения Стриж, он придет, а не к нам.
3: А вы тоже приходите.
1: Нет, это он, видимо, намекает на аллергию или на что?
2: Нет, на Ксению Стриж он намекает на живую страну.
3: Сейчас нельзя же петь, у нас интервью, надо разговаривать.
1: А, вот о чем.
2: Хорошо, ты выкрутился.
1: Стас Михайлов приходил на моей гитаре, играл, кстати, я ее после этого домой отнес. От греха подальше. Вот, ну ладно. Ну что, есть правильный вариант же, да, у нас?
2: Да.
1: Есть, и первым, по-моему, был кто? Евгений Соколов? Нет?
2: Нет.
1: А кто?
2: Так, а как? Евгений написал «Лукоморье дуб зеленый».
1: Нет, Евгений Соколов написал «Я вас любил».
2: Не вижу этого сообщения. Ну, значит, он...
1: Обнови.
2: Нужен Евгению фен?
1: По фотографии нет. Евгению фен. А, подожди. А, абсолютно лысый, но у него...
2: Ну, носки будет сушить после
1: рыбалки. Но у него есть собака, овчарка на аватарке. Может быть, Евгений захочет... Я вас любил.
3: Да, да, да.
1: Это правильный вариант. Расскажи, пожалуйста, ну, чем тебя это стихотворение, скажем так, заинтересовало?
2: И зацепило.
1: Зацепило.
3: Повторюсь, то, что пришел этот музыкальный материал, и он был в таком прочтении музыкальном богато, что вот сплелись шикарные стихи с ну, вот, просто профессиональной музыкой. Я не смог пройти мимо, потому что сочетание стихов и музыки — это просто великолепие.
1: Когда мы услышим эту песню?
3: Вы услышите, я надеюсь, что 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы сможем ее выпустить.
1: Итак, дорогие друзья, запоминайте, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. На всех цифровых площадках появится песня Султана Лагучева «Я вас любил». Она так и будет называться, да?
3: Да.
1: Сейчас сделаем небольшую паузу и очень скоро вернемся.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Шаман.
8: Это любовь.
7: Стас Михайлов.
9: На тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Султан Лагучев сегодня, дорогие друзья, в звездном завтраке. Несколько минут назад мы выяснили, на какое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина у Султана Лагучева будет песня. И правильный ответ, конечно же, назвал нам первым Евгений Соколов. Мы еще раз поздравляем Евгения. Это стихотворение «Я вас любил».
2: Ну а мы тут за эфиром обсуждали про то, как у кого пройдет отпуск, какие планы на осень. И, конечно, не можем вам не напомнить, что с 24 октября по 30 октября целая неделя пройдет в компании «Радио Шансон», «Бархатный шансон». Состоится в этом году это в роскошном отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». И Султан Лагучев тоже будет с нами
1: впервые
2: на «Бархатном шансоне».
1: Какие у тебя ожидания от «Бархатного шансона», Султан?
3: Ну, так как я буду впервые...
1: Ты вообще что-то слышал о «Бархатном шансоне»? От коллег, от друзей, которые, может быть, были на «Бархатном шансоне», что-то тебе рассказывали, насколько это крутые мероприятия?
2: Может быть, за кулисье «Шансона года» кто-то уже там готовился из артистов?
1: Может быть, ты несколько лет мечтал оказаться на «Бархатном шансоне», и вот, наконец-то, в этом году тебе выпал такой шанс, когда ты и можешь, и тебя позвали.
3: Просто честно, понятия не имел.
1: Не надо честно говорить.
2: Нет, но почему нет?
3: Понятия не имел, что есть такое мероприятие, «Бархатный шансон», но исходя из рассказов коллег, несколько коллег мне об этом рассказали, я приятно был впечатлен, удивлен, и, конечно же, мне сразу захотелось попасть туда.
2: Ну, можем тебе рассказать, что это традиция «Радио Шансон», и уже больше 20 лет «Радио Шансон» собирает друзей на праздники теплых песен, и самое, наверное, невероятное, что происходит на «Бархатном шансоне», это то, что любой слушатель может поближе познакомиться не только с песнями любимого артиста, но и где-нибудь за завтраком подойти,
1: или
2: поговорить.
1: Или в бассейне, или там
2: пообщаться,
1: на пляже.
2: И ты ближе узнаешь свою аудиторию, узнаешь людей, общаешься с ними. И в этом есть какая-то кайфовая атмосфера. Также всегда есть автопати. Группа «Лесоповал» регулярно с гитарой. Все это происходило. Посиделки уже после концертов. Планируешь ли ты взять аккордеон на «Бархатный шансон»?
3: Однозначно, конечно. Приеду со своим аккордеоном и дадим, как говорится, джазу.
1: Прекрасно.
2: Ну, это прям уже звучит как план. Дорогие друзья, заходите на сайт radioshanson.ru, там есть все подробности. И прекрасная акция при бронировании в мае, бесплатная отмена до 15 августа. Так что заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+. Ну, а мы продолжаем общаться с Султаном Лагучевым. Какие у тебя планы вообще на лето? Чем будешь заниматься? Знаю, что у тебя состоится большой концерт в Москве 30 июня.
3: Конечно, мы сейчас проводим большую работу, подготовку над этим концертом. 30 июня на ВДНХ большой концерт. Планируется, что будет много людей. И вот мы готовим репертуар, мы готовим энергетику, шоу, настроение на этот концерт. Также я буду заниматься записью новых песен, которые буду выпускать в течение 2-3-4 месяцев.
2: У тебя есть какой-то прям вот план каждый в месяц по песне, или у тебя в ежедневнике, как это расписано, какая песня когда должна выйти?
3: План этот у меня всегда в голове, что ежемесячно надо выпускать один трек, но не всегда получается, потому что правки над каждым треком бывают разные и занимают разные длительности по времени. Поэтому хотелось бы каждый месяц выпускать, но не всегда получается. И вот в среднем, если все учитывать, раз в 2 месяца получается выпускать песню.
1: Скажи мне, пожалуйста, много ли у тебя было гастролей в 25-м году, в начале 26-го? Много ли ты дал сольных концертов?
3: 90 концертов уже дал, да.
1: 90 концертов?
3: Да, да.
2: А только 5-й месяц стартовал.
1: Нет, 90 концертов за год, Майя.
2: А, за год? С января?
1: С мая 25-го.
3: С мая по май.
1: За год, конечно.
2: Все равно мощно получается,
1: да.
2: Что... Но на Яндекс.Музыке у тебя больше 3 миллионов прослушиваний. Помнишь ли ты времена, когда было там 50 прослушиваний, 200, и ты смотрел, обновлял Яндекс.Музыку, и типа, когда же будет больше?
3: Я начал следить за Яндекс.Музыкой буквально год назад. Я до этого особо не углублялся.
2: Серьезно?
3: Да, не углублялся в эти процессы, но сегодня это показатель, как бы сегодня, статистики твоей прослушиваемости, твоей популярности.
1: Ну да, то есть можно все что угодно рассказывать, если на Яндекс.Музыке у тебя совсем немного, да, как у некоторых, Марин?
2: Как у тебя, Артем?
1: Как у меня,
2: а
1: да,
2: сколько,
1: например.
2: У тебя? 39 человек?
1: 33 тысячи, Марин. Ну, понятно, что у меня мало, и я, конечно, хочу, чтобы у меня тоже было 3 миллиона, но для этого надо записать дуэт с Султаном Лагучем.
2: А он вроде бы не любит дуэты.
1: Ну, полюбит. В конце концов.
2: Ну, правда, как ты относишься к дуэтам?
3: Вот я
1: сейчас тоже можно, сейчас можно врать тоже.
3: Вот я вот не мог понять вообще стратегию дуэтов. И вот недавно я вот был в гостях у Виктора Яковлевича Дробыша. Угу. Как бы вот его вот пару слов как бы определили это в моей голове, как это должно вообще выглядеть. Дуэт, чтобы был дуэтом, надо прорисовать у себя в голове, чтобы он выглядел как дуэт. История какая-то, песня и сочетание жанров и голосов, наверное, должно быть в первую очередь.
1: Угу.
2: Так, убедил ли Виктор Яковлевич Дробыш Султана Лагучева записать дуэт? Мы узнаем чуть позже, а пока послушаем песню «Грустными нотами».
1: Султан Лагучев на радио «Шансон».

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И у нас сегодня в гостях Султан Лагучев, лауреат премии «Шансон года 2026».
2: И просто большой друг радио «Шансон», и теперь уже участник «Бархатного шансона», так что осенью обязательно можно будет вживую услышать на в шикарном, роскошном отеле в Турции.
1: 6 июня, обратите внимание, это уже совсем скоро, это уже через месяц ровно через 31 день. Появится песня на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Не будем скрывать, мы с Мариной эту песню уже послушали.
2: Нам очень классно, очень необычно. Еще, мне кажется, в этом есть некая и просветительская деятельность, потому что, ну, молодежь сейчас действительно мало читает, и пусть у них будет повод вернуться к первоисточнику.
1: А ты вообще успеваешь что-то читать вообще? Как у тебя с литературой?
2: Или ты слушаешь аудиокниги?
3: Я слушаю аудиокниги. Иногда бывает, чтобы глаза потренировать, читаю. Разное читаю, я не углубляюсь как бы от начала до конца что-то.
1: То есть тебе важно просто любую книгу взять, середину там две странички прочитал, лег спать и нормально.
3: Ну, я, как правило, истории какие-то, повести читаю.
1: Коротенькие.
2: Мы начали говорить про дуэты и про твой разговор с Виктором Дробышем. Расскажи в итоге, чем все закончилось. Будет какая-то...
3: Да, он сказал такую фразу. Если чтобы дуэт состоялся, он должен состояться в голове визуально. Угу. То есть в сочетании с голосами, образами и так далее. И вот эта фраза очень такая правильная в этом.
1: И то есть ты начал искать какие-то голоса в своей голове?
2: Или Виктор Дробыш уже нашел голоса для тебя, которые сочетаются с твоим?
3: Нет, это такое, просто речь о дуэтах в целом шла. Как понятие дуэт, что это такое вообще в целом?
1: Ну, я просто помню, ты говорил, что тебе очень нравится молодая певица Миролюбова, и ты говоришь, что вот с ней бы, наверное, было бы очень круто записать какой-нибудь
2: дуэт. Я не помню, что я такое говорил, Султан. Точно говорил?
1: Мне кажется, да.
3: Не, про дуэт не говорил, но то, что хорошая.
1: Ты просто
3: песня.
1: Говорил, что тебе нравится ее тембр, нравится ее подача. А я подумал, что ты уже тогда, в тот момент, для себя как бы так галочку поставил, типа было бы круто с ней что-то
3: делать. Нет, у нас слишком похожи голоса, я скажу.
1: Ну, это же, разве это плохо?
3: Это
2: должен быть некий контраст.
3: Да, контраст должен быть какой-то тембральный. А там тоже народный такой голос, звонкий, яркий. Поэтому у меня готовится уже дуэт, но я вам не скажу это сейчас.
2: Я-то думаю, что
1: это дуэт с женщиной или с мужчиной, хотя бы скажи.
3: С девушкой.
1: С девушкой.
2: Так, но это будет концерт 30 июня или записан, или еще нет?
3: Нет, я думаю, нет. Песня достаточно такая...
1: Сложная?
3: Несложная, но над ней надо поработать.
2: А когда ты ездишь на машине или, например, где-нибудь в самолете летишь или в поезде на гастроли едешь, что у тебя в наушниках играет? Только аудиокниги или ты слушаешь каких-то других исполнителей?
3: По настроению. Я не могу там выделять какого-то исполнителя. Вот я еду, у меня хорошее настроение. Врубаю лезгинку там.
1: В своем исполнении.
3: Да, еду,
1: «Король лезгинки». Ставлю песню «Король лезгинки».
3: Не свою песню там.
2: Ну просто вот интересно, открыть твою Яндекс.Музыку. Мне нравятся последние три песни. Что там будет? Ну, Александр Розенбаум, например, есть у тебя в плейлисте?
3: Ну, его песня в исполнении Шафутинского есть. Да, «Еврейский портной». Это песня, под которую я засыпаю в самолете. Мне очень легко под нее спать.
2: Так. Хорошо, как. Интересно, это комплимент.
1: Не думал, Захарыч, что это колыбельная для Султана Лагучева.
3: Там, знаете, в сочетании там вот этот, что там, вот этот, дудка.
1: Дудук называется, наверное.
3: Не, не дудук, там, наверное, этот, флейта. Не флейта даже, а вот другой армянский инструмент, как кларнет. Кларнет, интересно, так записан. И в сочетании с голосом.
1: Михаил Захарович, получается очень снотворная песня.
3: Да, снотворная.
1: Ладно, дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем снова небольшую паузу. У вас пока есть еще возможность задать вопрос нашему гостю. Плюс 7-909-955-1030. Мы скоро вернемся.
0: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFlea. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight.

9 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Звездный завтрак на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак», и Султан Лагучев, наш дорогой гость, рассказывает, что интересного у него происходит в жизни. Вот, и мы призываем вас задавать вопросы нашему гостю. Есть вопросы?
2: Да, есть вопросы.
1: Давай почитаем.
2: Туся пишет: хотелось бы узнать, о чем Султан мечтал в детстве, и сбылась ли уже его мечта.
3: В детстве я, конечно, мечтал стать футболистом. Я занимался со 2 класса по 11 класс очень плотно.
1: На какой позиции в футболе ты играл? Или у вас там тогда не было никаких позиций, просто гоняли по всему полю?
3: Нет, я был вратарем.
1: А, ты вратарь.
3: Да, да, был достаточно высококлассным вратарем.
1: Но не высоким вратарем.
3: Но не высоким, да.
1: Ты же понимаешь, что все вратари, которые сейчас мировые, там имеют хоть какую-то там популярность, они все за 1,90 м, а то и выше.
3: Да, но я был маленький, но прыгучий. Я не доставал до перекладины никогда, пока я играл в футбол.
1: Поэтому когда...
2: Ну, потому что ты во втором классе.
1: Твоя команда поэтому всегда проигрывала, да?
3: Нет.
1: Нет? Нет, нормально? То есть ты все-таки какие-то мячи ловил все-таки?
3: Ну, конечно. Я хорошие мячи ловил, я могу себя хвалить в этом плане, потому что уже давно не занимаюсь этим делом.
1: Уже не проверишь, да.

0: на ворота не поставишь.
1: На сегодняшний день играю тоже каждый день. Ну, нет, каждую неделю, один раз в неделю, но уже не на воротах, как бы я бегаю, люблю бегать. Я вообще всегда любил бегать, но у меня получалось ловить мяч круто, и поэтому судьба вратаря меня преследовала.
0: Ну, а так вообще за какую-то команду болеешь? Тебе кто-то
1: я
0: нравится,
1: болел,
0: симпатизируешь?
1: Вот с детства я болел за Локомотив всегда. Там у меня был кумир, это был Сергей Овчинников.
0: Вратарь, босс, конечно да, же, да.
1: Вот тогда я был его фанатом. И знаете, еще один факт вам расскажу. Я занимался, играл за ту команду, за которую играл Роман Павлюченко.
0: Это «Спартак»?
1: Нет.
0: Он уже тогда ушел из «Спартака»?
1: Нет, он вырос вот в моем поселке.
0: А,
2: вот
0: до
2: это, да,
0: того,
2: то
0: как
2: есть
0: он...
2: вы начинали в одном клубе,
0: до того,
2: сказать,
0: как он попал в РПЛ, да?
1: Да, ФК «Победа» называется.
0: ФК «Победа», да, город?
1: Город Усть-Джигута, микрорайон Московский называется.
0: Угу.
2: Вот это круто.
0: Так, ну а из зарубежных клубов, топ-клубов, нравятся тебе какие-нибудь испанские?
1: Ну, Барселона на сегодняшний день, я болею за Барселону.
0: Ламин Ямаль, да? Твой
1: я вообще не с Ямаля началось, но и не
0: с Месси, конечно.
1: Да. Опорник, полузащитник. Угу. Хорошо играл, всегда я его отмечал, что он высококлассный. Вот в своей позиции. И на сегодняшний день не знаю, кто его мог в этой позиции в Барселоне перещеголять. Очень крутой.
2: Твой директор нам рассказал, что график гастролей у тебя расписан уже до февраля 2027 года. Когда ты успеваешь отдыхать и просто жить, как ты вообще в обычную жизнь вписываешь?
0: В целом, ты нормально переносишь эти гастрольные графики? Ну, все-таки вот эта дорога, гостиница, дорога, концерты, гостиница, это же... На самом деле физически даже очень сложно. И эмоционально тоже.
1: Нормально переношу.
0: Мотивация привык.
1: Есть. Люблю свое дело. Не знаю. Грех жаловаться.
2: То есть концерты тебя заряжают, а не разряжают?
1: Да, мне заряжают.
2: А как вот ты приезжаешь в какой-то город, ты там бегаешь, ты там берешь какие-нибудь экскурсии, идешь в музей или отработал концерт и уехал дальше? Какой вообще у тебя... идеальный распорядок дня на гастролях?
1: А там по состоянию и по настроению как бы и могу выйти, там погулять километров 5-6 дать.
0: В ресторанчик какой-нибудь зайти в местный, попробовать кухню.
1: Ресторанчик обязательно.
2: Ты ешь до концерта или у тебя есть какие-нибудь традиции, что типа только после концерта?
1: Ем, конечно, за 2 часа по-любому я должен мясо вточить, потому что силы нужны.
2: Мясо вточить, то есть это обычно шашлык какой-нибудь или стейк?
1: Стейк, да, бывает. Стейк в основном.
2: Что самое необычное на концертах тебе дарили под поклонницы?
1: Замороженную курицу.
2: Ну, как-то...
0: Это удобно на самом деле.
1: Да.
0: Была бы размороженная, ты бы сказал, так она испортится. Это не испортится. Какой у вас следующий город? Довезете, султан.
1: Как-то ляпнул на концерте то, что вот цветы не надо мне дарить, дарите мне мясо. И вот тут же не прошло и получаса, мне принесли замороженную курочку.
0: Ну что ж, это прекрасная история.
2: Когда есть чувство юмора.
0: Мы желаем тебе, чтобы у тебя было как можно больше концертов, чтобы на твои концерты всегда были проданы все билеты, ну и чтобы ты действительно продолжал не уставать от своих гастрольных туров, чтобы тебе это всегда было в радость. И ну и новых песен, как ты хочешь выйти на уровень, одна песня в месяц, чтобы всегда у тебя появлялись.
2: И спасибо, чтобы это было в удовольствие, а не какая-то гонка.
0: Ну и, конечно, давай свой дуэт, потом уже, когда появится, официально уже будет известно, с кем ты поешь и что поешь, приходите вдвоем.
1: Да,
2: я 30 июня на ВДНХ на твой концерт обязательно приду, чтобы послушать.
0: С вами были Султан
2: песни.
0: Лагучев, Марина Дымова
2: и Артем Демин.
0: Пока! Пока! Всего.

0: Прогноз погоды.
1: Портал Яндекс.Погода сообщает, что в столице уже плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Давление в норме.
2: А днем в городе плюс 24 и без осадков.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве с 6 мая начали отключать отопление. Как сообщает канал городского хозяйства, решение принято в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. Отключение проводится поэтапно. Затронут более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, а также промышленные, административные объекты, школы, детские сады и лечебные учреждения. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, что даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщать о маршруте в МЧС. Пассажиры всех 750 маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги», сообщил заммэр по вопросам транспорта Максим Лексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате от детских книг до научной литературы и современной прозы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения, а также книги о победе в Великой Отечественной войне. В заключение курс валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сейчас плюс 23, ощущается как плюс 21. Мария Деева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

И еще совсем чуть-чуть, немного, и северные ночи превратятся в один миг. Потому что полярный день настанет. Да. Всем желаю здравствуйте, господа хорошие. А вот еще Катя Огонек упоминала об объятиях, которые нам необходимы просто физически. И сколько там, по-моему, 7 обнимашек в день, и все, настроение у вас будет гораздо лучше, чем без них. Согласитесь, это же прекрасно. У микрофона Денис Денисов. Вы на волнах душевного радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сейчас учителей, которые учат вроде как делать деньги, называют коучи, менторы, наставники. Ничего в этом плохого нет, если действительно это дает результат. Порой просто поддержка тоже очень важна. Поэтому не забывайте людей близких, знакомых поддерживать словом добрым и делом. В компании «Радио Шансон», естественно.

0: Реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: А бани, Павелецкие.
3: ООО «Павелецкие бани». Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг от традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
5: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Новинокас. Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что никто из вас не любит получать штрафы. Я не исключение. Но иногда бывает, и самым распространенным у меня является превышение скорости от 20 до 40 км в час. Проходить по верхней границе нештрафуемого порога удается не всегда. И письмо счастья настигает. На прошлой неделе руководитель столичного ЦОДД Михаил Кизлык и вовсе предложил снизить нештрафуемый порог с 20 км в час до 1 км в час, мотивируя это тем, что все комплексы фото-видеофиксации получили обновление и теперь безошибочно определяют скорость с минимальной погрешностью. Лично я Михаила Кизлыка не поддерживаю. Оказалось, что не только я. За водителей вступились Минтранс и МВД. Официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила, что ведомство неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, Министерство внутренних дел призвало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Не устаю сравнивать Ивана Кучина с Сергеем Есениным, потому что, ну, так образно, так прям-таки природные мотивы нашей необъятной родины. Вплетать в эти истории, которые понятны каждому. Но картинки рисуются особенные. А если учесть, что еще в календаре у каждого есть какие-то особенные даты, свои, то и песня звучит по-другому.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Две недели в бороде, обтрёпано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня.

вихнешься с ума. Поспешаю наугад, веселей, большевики, чуть промедлишь и свихнешься с ума.

точку простоять. Помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять. Помолитесь, братанки, за меня.

на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лёд.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

Вот, казалось бы, простой сеанс массажа, а какой сюжет, какая драма. Вилли Иванович Токарев в эфире радио «Шансон», а прямо сейчас, ну, кажется, мне точно вы будете подпевать все, господа хорошие. Я так точно, хорошо, микрофон будет выключен, потому что я не умею петь. Говорю гораздо лучше, но душа требует. Сделай это про себя. Гимн радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Столица облачно с прояснениями, 21 градус. В эти минуты, по информации Яндекса, ветер западный, около 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: икона.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
3: Обожгла

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В России могут появиться кибердружины из активных студентов для защиты детей. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 года, который утвердило правительство. Региональные министерства образования должны будут проводить в школах и колледжах мероприятия по профилактике негативных социальных явлений. Минпросвещение, МВД, Росмолодежь и Росгвардия должны будут разработать механизм взаимодействия между ведомствами, который позволит быстро ограничивать распространение в СМИ и популярных соцсетях материалов о нападениях на школы, а также сцен насилия. Крупнейшие банки России рассказали клиентам, что делать при ограничении мобильного интернета в предстоящие праздники. Советуют подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Также предлагают заранее настроить вход в приложение на смартфоне по биометрии или короткому коду. Все сервисы готовы к работе в условиях ограничения связи, говорится в сообщении. Ограничения мобильного интернета в Москве и Петербурге ожидаются до 9 мая включительно. Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном. С таким заявлением выступил министр спорта Михаил Дегтярев. Он добавил, что исполком Международной федерации смешанных боевых искусств восстановил членство Союза ММА России. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты, победители первенства России от 12 до 17 лет, которое прошло в Алуште, смогут теперь принять участие в международных соревнованиях в этом году. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 6 мая, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. В Москве и Московской области на 6 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем в отдельных районах ожидается гроза с дождем, усиление ветра до 15 метров в секунду, предупреждает гидрометцентр. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 24, ветер западный 4 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон». Редактор

и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

согреши и вместе согреши с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Как удивительно все-таки устроено наше сознание и подсознание. Никогда раньше не всплывала в памяти пиковая дама Александра Сергеевича Пушкина, когда слушал эту песню. А тут вот оно что. Да, все, казалось бы, на поверхности очевидно, а никогда не случалось. Здравствуйте, господа хорошие, Денис Денисов у микрофона. Михаил Круг только что легендарной песни «Владимирский Централ» открыл новый музыкальный час и вторую половину дня по времени московскому.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ну, наверняка вы встречали и испытывали такой феномен на себе, когда внимание подкидывает тебя в какие-то определенные вещи. Ну, к примеру, в потоке машин видишь конкретную марку и модель, или цвет в одежде, или, может быть, что-то подобное. Называется это феномен Бадера-Майнхофа. Да-да-да, избирательность внимания. И вот сейчас Стас Михайлов песню «Джокер» исполняет. Ну, карты, а я начали музыкальный час тоже. Hey!

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

если смотреть концептуально, то в принципе все песни про любовь. Александр Иванов и группа Рондо только что на волнах душевного. Группа Бумер тоже. О чем вы думали? Правильно, о любви. Только другой контекст, другое развитие сюжета. Пятиэтажка, дворы. Ну а дальше, если не знаете, сейчас все будет понятно.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел,

0: ангел, а я земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: Даже на земле мне хочется расправить крылья и ощутить себя ангелом. А для этого, кстати, можно стать для начала маленьким волшебником. Что я имею в виду? Да, например, своей избраннице сделать сюрприз и пригласить на концерт. Там будут Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский и Алла Рид, которая собирает всех поклонников шансона и ее творчества. Для информации для лиц старше 12 лет.
3: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Прогноз погоды.
1: В Москве, по информации Яндекса, облачно с прояснениями, около 23 градусов тепла, ветер слабый с западного направления, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. «Радио Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компаний может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпаний без лишних заявлений и судов. Пик активности клещей начался в средней полосе России, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии факультета МГУ Вадим Мариинский. По данным синоптиков, снег сошел в Москве к утру 1 мая, поэтому членистоногие активизировались. Эксодовые клещи переносят целый букет опасных, а порой смертельных заболеваний, напомнил Мариинский. Москва стала самым безопасным городом мира по угонам машин. Например, в Берлине, Лондоне и Париже в 30 раз чаще крадут автомобили, чем в Москве. В 2012 году в Москве произошло около 13 тысяч случаев кражи угонов автомобилей, а в 2025 – 400 угонов. При этом страховые компании стараются скрывать количество краж, так как страхование от угона в Москве теряет смысл. На втором месте по безопасности Токио, а на третьем – Санкт-Петербург. Самыми угоняемыми машинами в стране остаются массовые иномарки, такие как Hyundai, Kia, HVL, Cherry и автомобиль Lada, так как они чаще разбираются на запчасти. В заключение, официальный курс валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка вилоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Когда в нашей душе любовь живет на постоянной основе, ну все, мы сияем изнутри и привлекаем этим светом и радость, и удачу, и успех. Я в это свято верю, потому что любовь по-другому не может себя вести. Денис Денисов у микрофона, Любовь Успенская, кстати, тоже любовь. О большой любви с Николаем Басковым.

Ну что, сердцу не прикажешь, да? Что, вот любишь ты человека, а он не отвечает взаимностью. И что, умом понимаешь все, а поделать ничего не можешь. Искренне желаю, чтобы чувства были взаимны и не познали вы ту темную сторону великого и могучего и окрыляющего. Ой, ладно. В общем, чтобы было все хорошо, приглашайте на медленный танец.

0: Реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки

летел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была,

как ты, Вася, мол? А он привык, он дверью хлоп и Мерседес завел.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: Мало кто знает, но именно в самом начале была такая песня о Канагоне. Молодой Канагон про шахтеров сюжет был. А затем в годы Великой Отечественной войны множество переделок было. И про краснофлотцев, и про летчиков, и про партизан. Но самый популярный ввиду некоторых исторических событий стала версия про танкистов, которую нам Чиж-компания только что исполнили. Музыки много, шансон один.
1: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Настоящая баллада от Олега Митяева на волнах душевного радио. Как-то сегодня все получается о любви. Но не зря же я и говорил, что концептуально каждая песня именно об этом чувстве. Да, как минимум, именно любовь сподвигает нас и творцов писать, созидать и создавать. Кстати, Тамара Кутидзе тоже чувство вдохновила.

0: Прогноз погоды.
1: В Москве уже 25 градусов тепла. Сегодня осадков не ожидается, однако предупреждение от гидрометцентра действует. Возможно, гроза и сильный ветер.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В России может появиться новый налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Тогда семья сможет вернуть около 20 тысяч рублей в год. Сейчас вычет предоставляется только за услуги индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших образовательную деятельность в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Самозанятые же репетиторы не подпадают под эту льготу. Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в 1700 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России, рассказал член комитета Софеда по образованию Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до итоговых приказов о зачислении. Число ежедневных пользователей Макс превысило 85 миллионов. Приложение установили свыше 130 миллионов человек, рассказали в пресс-службе мессенджера. В нем было отправлено более 150 миллиардов сообщений, сделаны 6 миллиардов звонков. Уточняется, что сейчас в Макс 7 миллионов каналов с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 6 мая, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Напомню, что в Москве и Московской области на 6 мая объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и усиления ветра. Мария Деева, радио «Шансон».

0: говорить.
1: Есть вещи необъяснимые в нашей жизни, которые мы не понимаем, но ощущаем, как это происходит на самом деле, и не нужно докапываться в работающий механизм и не мешай ему работать, человек. Потому что, когда понимаешь, когда выясняешь детали, как-то все становится уже и не так. Парадокс, но все же. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов, микрофон.
2: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

было и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазель той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты.

0: на милую грезетку из сада Чуйлери.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Самое сложное — это говорить о простом, причем простыми словами. Это уже академический уровень, между прочим. Если профессор может говорить сложно о простых, да, вещах, то академик просто о сложных. Подумайте над этим, а пока подпевайте Татьяне Куртуковой.

0: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: здравствуй, это я.
1: Но по факту сейчас эта песня Владимира Высоцкого — историческое пособие. Как раньше звонили, ходили на телеграф и так далее, и так далее. Ну, любопытство же может пробудиться даже от просто отсылки к чему-то. Вот и здорово. А если вам любопытно посмотреть на реакцию человека после привета в эфире «Радио Шансон», тогда пишите. Программа по заявкам уже скоро.

0: что отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если бы журавли знали, что с 24 по 30 октября на побережье Средиземного моря соберутся все любители шансона и наши звезды драгоценные. Султан Благачев, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Михаил Шуфутинский. Они бы точно направились туда, в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». Потому что морской фестиваль «Бархатный шансон», повторюсь, будет там проходить. Для лиц старше 12 лет информация, подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 26 в Москве. По информации Яндекса, облачно с прояснениями. Осадки сегодня маловероятные, но предупреждение от гидромета никто не снимал.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 утра до 18 часов 7 мая. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Депутаты Госдумы предложили ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ, передает ТАСС. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Эксперты заявили о росте спроса у россиян на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Белоруссии вырос на 15%, пишет Интерфакс. На ситуацию влияют разные факторы. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничений на работу интернета и соцсетей. Другие хотят таким образом инвестировать, видя рост спроса и стоимости недвижимости. Спросом в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, а бюджет покупки чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов. В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Преступление произошло в городе Большой Камень. По данным региональной прокуратуры, 49-летняя местная жительница работала продавцом-консультантом в торговой точке по реализации билетов. Ведомстве не уточнили название лотереи. Ущерб составил 400 тысяч рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. В заключении выпуска официальный курс валют на среду, 6 мая, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 27, ощущается как плюс 24, ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Доброго-доброго дня. Если у вас есть знакомые, друзья по имени Юрий, Георгий, Гоша, Жора, он же, поздравляйте их сегодня, Юрий, в день. Да. Не шучу. Денис Денисов у микрофона. Поводов у нас множество. Не только глобальных, всемирных, общероссийских, но и какие-то персональные праздники и события. Да, пишите нам. 909-955-103-0. Рассказывайте, что происходит, кого будем чествовать, кого радовать, баловать. И с удовольствием я это все буду ретранслировать, а вы слушайте. Ведь самое прекрасное, что может прозвучать, это имя, наше имя. Так, ну давайте сейчас отметим тех, кто нашел таки времечко в этом плотном графике межмайских праздников и находится сейчас на даче. Отдыхает, загорает или очень важные дела делает, но все это очень-очень нужно. Радио «Шансон», огромный привет Александру Викторовичу и Любови Сергеевне в Курск. Передайте, пожалуйста, пожалуйста. Они сейчас на даче, а мы у них гостим. Огромное спасибо за прекрасные растения и чудесного вам настроения. Екатерина и Любовь Ивановна желают. Радио «Шансон», передайте привет моему зайчику Вовка. Зайка, милый мой, обожаю тебя. Экзамен сдала на отлично. Ура! Вот, слушайте, ну это очень здорово и интересно. Отчитались, и в то же время Инесса поделились настроением. Супер. Лето в садоводстве от Александра Яковлевича только для вас.

я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас, только для вас.
4: Только для вас возможность передать привет, поздравления, да и в лучшем виде, причем в такой чудесной оболочке, транслируем со скоростью радиоволны. А? Да, только для вас программа по заявкам 909-955-1030, это наши координаты. День сегодня благочадный, как оказывается. Да-да-да, именинники, ваш выход. Та-да-да-дам. Наталья Золотарева, с днем рождения вас поздравляет Александр. Здоровья крепкого, всего самого чудесного, люблю тебя. Бахчисарай наверняка сейчас будет танцевать, веселиться, петь, потому что ну, праздник, праздник. Идем далее. Шансончик, спасибо вам и за то, что не читайте, песни ставите душевные, прекрасные. Но сейчас пишу вам еще и поздравить уважаемую именинницу с днем рождения. Валентина Кузнецова ее зовут. Кузечка, на доброту самых близких людей ты можешь всегда рассчитывать, потому что ты даришь доброты в 100 крат больше. Здоровья тебе, счастья, чтобы ты оставалась такой же замечательной. Знаю тебя много лет, ты лучшая. Дети, внуки, муж, друзья и я, Станислава из Симферополя. Ой, Крым активничает, здорово. Мою дорогую подружку Суханову, Наташу из Воронежа, поздравьте, пожалуйста, наилучшие пожелания этому золотому человечку от Ирины из Россоши. С юбилеем, 45-летием моего дорогого брата Артема Викторовича Зиновьева поздравляю. Павлово-Посадский район на связи, Руслан и семья Зиновьевых. Всего самого-самого. Виктор Третьяков, самый лучший год. Получите, распишитесь.
5: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Только для вас.
4: Только для вас привет и поздравления, песни любимые, сердцу милые. И все по вашим просьбам. 955-103-0, префикс 909. Сложно для восприятия? Еще разочек попроще. 909-955-103-0. Это наши координаты для отправки ваших сообщений. СМС-очка в Максе, в доступных мессенджерах. Пытайтесь, действуйте. Денис Денисов у микрофона. Буду ретранслятором ваших посланий. Радио «Шансон», как правило, именно так и начинается сообщение, которое мы получаем. Пишу вам с просьбой. Так, уже удивили. Передаю привет деревне Жихарево Ленинградской области. Леночке Большовцевой. Маленькая моя девочка, люблю тебя, обожаю. Ну, как можно было не почитать это сообщение? К сожалению, не знаю от кого, но очень душевно. Хорошо. Шансончик, зовут меня Дмитрий, и я хочу передать привет всему гаражу нашей компании. А сообщение, кстати, из Балахны пришло. Так, трудяги-шоферюги, вы наматываете километры на кардан, а то и по десятку тысяч верст мчите. Бескрайние наши просторы вам покоряются всегда. Большой-большой вам привет, именно вы землю крутите. Так, ну, по-моему, вы, Дмитрий, прям не понаслышке знаете, значит, тоже водитель-профессионал. Андрею Жучкову скорейшего выздоровления, искренне ваш Василич. А еще родной женульке Ольчке, дочкам Елене и Виконьке Терпичным большой привет. Огромный привет коллегам из 9-й бригады СПХ Калининская, мастеру Ине, бригадиру Елене, рабочему участке Галине, Юлии, Наталье, Юрию, Дмитрию, водителям Николаю Аркадию и всем-всем-всем слушателям радио «Шансон». Александр Анатольевич просит Владимира Ждамирова, а мы выполняем вашу просьбу.

Леонтий Эрденко в программе «По заявкам» только для вас. А сейчас продолжим череду приветов, которые к нам приходят на номер 909-955-1030. И смс-очки вижу, и в Максе сообщения. Да-да-да. Валера из Твери рассказывает нам, что живет в этом славном городе. Тигренок. Персональный мой. Привет, Оксане. Хорошо, у вас чувство юмора, Валер. Рыжая болгарка у меня в руках, пишет нам Александр из Санкт-Петербурга. А в ушах радио Шансон. А дома ждет ромовая баба. Вот такие у меня дела. Вот так день проходит. Спасибо за хорошую музыку. Да всегда пожалуйста. Татьяна, спасибо вам огромное за мариновку шашлыка. Это не я сейчас говорю. Это ваш драгоценный, ненаглядный ДНР на связи. Всем привет. Костер уже скоро погаснет. Нет, угольки, в общем, будет вкусно. О, ну, это чудно. Чудное времяпрепровождение. Огромный привет моей ненаглядной Инне передает Алексей. Выдалась минутка, появилась связь, видимо. Своим сослуживцам тоже большой-большой привет. Слушаем вас при каждой возможности. Спасибо огромное. Ребят, вам тоже всего самого-самого хорошего. Берегите себя. Передайте привет огромной Надежде Кочетковой. Завтра, к сожалению, ее кладут в больницу. Я уверен, что все будет хорошо. Жека из Кургана тоже. Тоже держим кулачки. Значит, так положено. Иван Микотин из Владимира передает всем привет гражданам выздоравливающим. Мы после операции, и у нас уже все значительно лучше. Группа «Бумер» только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
7: Только для вас.
8: Программа по заявкам «Только для вас» призвана настроение поднимать и тем, кто пишет сообщение на номер 909-955-1030, и тем, кто сейчас находится в объятиях радиоволны. Красиво сказал. Прям самому понравилось. Денисов у микрофона. И давайте поднимать настроение всем, кто сейчас настроен на душевную волну и ждет послания. Виктория Меликсетова, не горюй, а то в столице небо тоже начинает хмуриться. Верим тебе, сестренка. Улыбнись. Михаил Круг, мадам уже на подходе. Наверняка настроение поднимет. И правда, вот сейчас смотрю. А, нет, солнышко выглянуло, значит, вы уже улыбнулись. Ну, здорово. Шансончик, передайте привет огромный моему папе Степану Олеговичу. От Андрея. Мы с братьями сейчас ждем, когда же уже будем день рождения его праздновать. Ну, ребят, как написали, дата 8 мая, ну, все, и будете праздновать. Видимо, уже готовитесь, и все. Удержу нет, когда подарок вручать. Потерпите. Хороша ложка, велик дню. Все, Михаил Круг, мадам, так для вас.

Да, хочу заметить, подкралась к нам не беда, но очень весомые обстоятельства. Времечко диктует нам свои правила. Все, пришла, собственно, пора завершать программу. Но у нас есть пара поздравлений. Нашу слушательницу из Брянска, которая отмечает свой день рождения по имени Екатерина, поздравляем. Написала она: праздную с вами. Здорово, супер. Шансончик, поздравьте, пожалуйста, учительницу по ИЗО и школы-интерната номер 23, Марию Анатольевну Цыганову-Авдеенко. Ой, какая красивая двойная фамилия. Ей всего самого замечательного желаем, всего самого прекрасного. Спасибо вам за вашу заботу. Это Даниил из Петрозаводска отметился. Господа хорошие, Денис Денисов был у микрофона. Всем чудесного завершения этого дня. Услышимся с вами уже завтра. Впереди масса интересных, увлекательнейших музыкальных встреч. И не только, кстати, ждет на пока Джаз Даурен. Дарите женщинам цветы. Пока!

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В Москве с 6 мая начали отключать отопление. Как сообщает канал городского хозяйства, решение принято в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. Отключение проводится поэтапно, затронут более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, а также промышленные, административные объекты, школы, детские сады и лечебные учреждения. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Пассажиры всех 750 маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги», сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате, от детских книг до научной литературы и современной прозы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения, а также книги о победе в Великой Отечественной войне. Далее курс валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, в студии Ирина Сотникова. Очень я рада приветствовать вас в эту среду. Уже вторая половина рабочей недели, можно сказать, началась. А впереди у нас с вами еще и целых три выходных. И все это в компании любимого радио, радио «Шансон». Этот час открыл Денис Майданов, а продолжит Владимир Ждамиров. Всем привет, всем отличного настроения.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ой, а как мы рады этой находке в лице Алексея Брянцева. Вот уже много лет он радует нас своим творчеством. А совсем скоро представится возможность послушать Алексея вживую, да и не раз. Целую неделю можно наслаждаться исполнением не только Алексея Брянцева. На бархатном шансоне споют для вас такие артисты, как Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин и многие-многие другие наши обожаемые артисты. В этом году отправимся по волнам любимых песен в Турцию на побережье Средиземного моря с 24 по 30 октября. Вот если вы старше 12 лет, добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности. Присоединяйтесь, будет круто!

0: радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Павелецкие бани. Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг от традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Скажите, вам сложно разбираться в огромном количестве китайских автобрендов? Признаюсь честно, мне тоже бывает непросто. Но рано расслабляться. Совсем скоро нас ждет появление еще одного под названием «Эстео». И на самом деле он будет не совсем китайским. Ведь это очередное детище холдинга АГР, который уже занимается локальным производством автомобилей Tenet, Tenet Plus и G-Land. Компания АГР и ее китайский партнер Difitu объявили о том, что под новой маркой планируется выпускать премиальные автомобили как с обычными двигателями, так и с гибридными и полностью электрическими установками. Аналогами каких моделей станет продукция Esteo, пока не сообщается, но можно предположить, что это будут автомобили марки Exeed, которые также, как и все локализованные ранее бренды, принадлежат холдингу Chery. Это самая быстро растущая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть в этом некая правда жизни, но все-таки почаще хочется второго, причем, чтобы без первого, совершенно без страданий. Не будем мы с вами страдать, перейдем сразу к делу. Уже в следующем часе Роман Шахов нам обозначит, что важного, интересного в мире происходит. Вот об этом, собственно, и поговорим. И, конечно, ваши жизненные истории по теме почитаем. Делитесь. Ровно в 17:00 по Москве стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Но прежде споет для нас Евгений Емировский.

0: Прогноз погоды.
1: На завтра в прогнозе 26 градусов тепла и небольшой дождь в столице, а вот уже в пятницу будет намного холоднее. Сейчас в Москве 25 градусов выше 0.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. У россиян с 1 сентября появится возможность сохранять номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Для того, чтобы воспользоваться услугой межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный портал. Сайт оператора связи, официальный портал оператора, базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью госуслуг. Россиянам рекомендовали ввозить с собой полис ОСАГО при сбоях мобильного интернета. При этом с 2019 года такая необходимость отсутствовала, сообщает искусственный интеллект портала Rambler. По требованию инспектора ГИБДД можно предоставить электронную версию документа в виде QR-кода на смартфоне или планшете. Однако в отдельных случаях лучше иметь при себе бумажную копию. При ее отсутствии водитель или сам инспектор могут связаться со страховой компанией по телефону для подтверждения информации. Также некоторые страховщики предлагают мобильные приложения, в которых полис доступен офлайн. В России может подорожать мебель. Власть обсуждает введение заградительной пошлины на такие товары из недружественных стран. Мера призвана поддержать отечественных производителей. Об этом пишет Лента.ру. По оценкам экспертов, если пошлины введут, цены на мебель вырастут до 50%. При этом подорожает не только импортная продукция, но и российская. Это связано с ростом трат на комплектующие и издержки. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 до 18 часов четверга. Об этом сообщили в организации. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Любовь Успенская открыла новый час на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие друзья. 17.06 в Москве. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго дня, дорогие наши. Очень рады, что вы с нами, что вы подключились. И что будет, что будет.
0: Что-то аппетитное у нас сегодня должно быть, как мне кажется. Друзья, новости следующего толка. Заварила у нас сегодня информационная составляющая дня. И вот я сейчас крышечку приоткрываю, читаю. Почти половина опрошенных россиян предпочитают импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам.
1: Ах, все, повеяло, аромат пошел.
0: Еще треть выбирают только быстрые и простые блюда, тогда как строго по рецепту готовят лишь 19% граждан.
1: Ой, какие всего 19, нет, чтобы каждый раз попробовать что-то новое, интересное, да?
0: Ну, всего мне кажется, 19. Нужна все-таки определенная квалификация, опыт, чтобы вот так вот, знаешь, свободно распоряжаться корицей там или... чем-то.
1: Опыт, знаешь, есть у половины женщин в нашей стране.
0: Готовите ли вы строго по рецепту, либо на глаз, по вдохновению? Может быть, не готовите совсем? Если да, какое блюдо у вас самое удачное?
1: Напишите. +7 909 955 103 0. Можно писать Макс и смс-сообщение отправлять.
0: Мы сообщения будем периодически зачитывать в радиоэфире. Ну а сейчас кое-что аппетитное из мира музыки. В субботу, 16 мая, в столичном Академ-джаз-клубе пройдет сольный концерт группы Михаила Танича «Лесоповал». Друзья, пропускать нет никакого смысла. Мероприятие для лиц старше 18 лет. 16 мая. Академ джаз-клуб «Лесоповал».

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе.
2: Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансона». Друзья, второе место хит-парада «Шансон года» на этой неделе. Если вы считаете, что песня вот должна еще взлететь...
1: Несправедливо!
0: Да, тогда голосуйте. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Ну, а мы вернемся к нашему шоу «Городские встречи». Нынче интересуется, готовите ли вы строго по рецепту или только на глаз, по вдохновению созидаете? Может, совсем не готовите? Если готовите, какое блюдо у вас самое удачное?
1: Вот Наталья у нас из Мытищ созидает. Готовить обожаю, пишет она. Люблю пробовать новые блюда. Конечно, проверенные рецепты тоже не забываю. Иногда необходимо соблюдать полностью рецептуру, но очень люблю фантазировать. Кухня — это магическое место, где можно творить любую волшебство. Люблю экспериментировать со специями. Вот сейчас, например, готовлю куриные бедрышки. Ну, все, началось. Добавила туда свой соус из 4 трав, сыр, чеснок, майонез. Все, процесс пошел уже к завершению, подошел. Практически на кухне запахи невероятные. Всем, кто ужинает, приятного аппетита. Ну, вот что это? Что за тему ты принес, Роман? В конце эфира у нас будет так вот, слюни течь вот так вот будут.
0: Мне кажется, вот так композитор симфонию создает. Вот тут щепотку того.
1: Да, раз, два, три, и майонезиком-то все. Ой, вкуснятина. Наталья, браво.
0: Напишите свое видение вопроса. Плюс 7-909-955-1030. Мессенджер Макс. Также можно смс-сообщение прислать. Главное сообщение подписывайте. Александр Буйнов прямо сейчас.

0: бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва.
1: Радио «Шансон». Реклама.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Мощно, конечно, Сергей Любавин, дорогие друзья. Но мы сегодня не про напитки, мы сегодня про блюда. Хотя, с другой стороны, если что-то вы готовите, может быть, какой-то смузи волшебный.
1: Суп можно как бы выпить, съесть, такое что-то среднее, да?
0: Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. Так, 66% участников исследования заявили, что для них важнее всего получить вкусное блюдо.
1: Я так понимаю, что это все мужчины были, 66%. Остальные же, не важно, что там, главное, вот дай поесть, и все. Мне не важно, как это приготовлено.
0: Ну, а почему нет?
1: Понятно. Алиюшка, Ханты-Мансийский автономный округ, у нас на связи Когалым. Добрый вечер. Когда мы с супругом начали жить вместе, я была, если честно, удивлена, что он умеет готовить все. Абсолютно. Манты, блины, пирог, многое другое. Не раз наблюдала за ним, он готовит чисто на глаз. И блюдо получается офигенным. Притом он практически всегда импровизирует, что-то добавляет, что-то убирает. У меня также в основном все на глаз. Но некоторые новые рецепты через весы, чтобы понять, что в другой раз исправить, чтобы было вкусно. Наше любимое блюдо – домашние пельмени. Ну вот, это я понимаю. Блюдо, так блюдо, царь блюда.
0: Если еда не удалась, 42% стараются исправить вкус с помощью соусов, специй. Каждый пятый переделывает блюдо во что-то новое, а 17% сразу выбрасывают неудавшуюся еду.
1: Это я стараюсь переделать, да? Добавить, разбавить, поджарить
0: какой-нибудь соус. А что у вас в бачке 100 килограммов теста? Так вот, не удалось, да.
1: Можно за несколько раз все и сделать.
0: Александр Новиков прямо сейчас. Вот сделана хорошая песня. Разлетелись, как птицы.

двери, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Виктория Олешко, Артур Руденко, только что на радио Шансон. Друзья, если у вас еще не наступила весна, прибавляйте радио Шансон. Во время звучания этого музыкального произведения все будет наилучшим образом.
1: И все будет, главное, готовиться так, как надо. По рецепту ли, без рецепта, как вы готовите, напишите нам, нужен ли он вообще, этот рецепт. Плюс 7-909-955-103-0. Тимофей написал коротко и по делу. Чай всегда удачно. Вот и все.
0: Мой метод. Да, я еще яичницу делаю.
1: Да, можно покушать чаю. Чаю откушать, извольте.
0: Ну, в конце концов, чай тоже надо заваривать, зная, понимаешь?
1: Ну, ты уж сейчас будешь... понятно, что есть китайский, японский, цветной, красно-черно-белый. Конечно, каких только чаев не бывает, их по-разному все нужно заваривать.
0: Просто я знаком с людьми, которые пьют чай, когда вот он уже совсем белый не становится, просто чистая вода. Вот так все и пьем.
1: Главное, что не промахнешься. Так, Елена из Твери. Готовить обожаю. Готовлю с любовью с 12 лет. Мне 61 год. Все блюда получаются очень-очень вкусные. Готовлю я на глазок. Заранее не знаю, какой ингредиент положу в блюдо. Никогда не готовлю в плохом настроении и мыслях, потому что знаю, что они материальные. Позитив и любовь — мои самые незаменимые ингредиенты в любом блюде. Понимаешь? Вот я тоже слышала не раз, что если плохое настроение, лучше не готовить.
0: Для части опрошенных важен сам процесс.
1: Да,
0: 14% да. воспринимают готовку как способ расслабиться.
1: Можно мне вот список этих 14%, я их домой позову, чтобы они у меня расслаблялись.
0: Проценты еще есть, друзья. Мы будем зачитывать и ваши сообщения. Пишите, не забывая подписываться. Сейчас небольшая важная информация, ну а потом мы вернемся.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алена Петровская только что на радио «Шансон». Замечательное музыкальное произведение, которое мы отметили.
1: «Шансоне года».
0: «Шансон года 2026». Алену поздравляем и читаем следующее сообщение по теме.
1: Добрый день. Я вам буду писать с утра, в обед и вечером теперь. Это, знаете, звучит как угроза.
0: Пишите, нам всегда это приятно.
1: Я обожаю готовить. Мое коронное блюдо – это, конечно, борщ. На втором месте плов в Казани. Когда поняла, что мои блюда должны идти дальше моей семьи, я открыла запись на приготовление еды на заказ и стала этим зарабатывать деньги. Шашлыки, плов, салаты – все на заказ. Вот бывает, да, что у людей это просто призвание. Угу. Становится хобби такое, да, заработок.
0: 10% опрошенных обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. 9% следят, чтобы... В общем, балансированное питание было. Да, все, чтобы витамины, да, калории, БЖУ.
1: А ведь, да, я никогда не задумывалась о том, что я не думаю про количество посуды. Хорошая идея. Надо как-то минимизировать это все, действительно. А то ложка, а потом 50 ложек мыть.
0: Ой, Елена из Твери на связи. А здравствуйте, ведущий радио «Шансон». Готовить обожаю, готовлю с любовью. С 12 лет, мне 61. Все блюда вкусные, на глазок. Заранее не знаю, какой ингредиент положу в блюдо.
1: А вот это читали, да. Потому что спасибо. Когда оп, да. И неизвестные ингредиенты. Я, ты знаешь, готовлю вот, как Алиюшка нам писала, да? Вот вроде как сначала нужно по рецепту, чтобы понять, чего много, чего мало. Например, если в каком-то рецепте муки много, в следующий раз я уже буду понимать, что нужно класть поменьше. То есть сначала по рецепту, а потом ты уже начинаешь импровизировать. Но и то все равно иногда так подглядываешь, что там не хватает, чего добавить в рецепте. Что же там было такое в рецепте?
0: Ну, в конце концов, как пример, тот же творог, он же разный бывает, поэтому там... Где-то его больше, меньше. Ну, в общем, какая же у нас степень
1: тоже
0: сухости.
1: Тоже стряпаешь. Расскажешь.
0: Очень правильный глагол. Стряпаешь. Михаил Задорин прямо сейчас. История под названием «Все хорошо». Музыки много. Шансон один.

0: прогноз погоды.
1: Осадков сегодня в столице не ожидается, так сообщает нам сервис Яндекс. Температура воздуха сейчас плюс 25, давление практически в норме, 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Шансон».

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году. Как сообщает Кабмин, глава правительства Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этому трафик вырастет минимум на 15%. Возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Кроме того, закупят до 7 тысяч электричек для перевозок в пригороде. Мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением. Их разбрасывают около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Об этом пишет РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что обычно на таком носителе находится файл, замаскированный под документ или фото. Когда его открывают, он автоматически запускает вредоносную программу. Такая флешка выполняет команды от имени пользователя и может скачать вредоносное приложение или поменять настройки системы компьютера. В библиотеках Москвы появились новые станции самообслуживания. Благодаря им читатели смогут быстрее получать книги, продлевать срок их использования, а сотрудники вести учет изданий в режиме реального времени. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Уточняется, что 11 терминалов теперь можно найти еще в 8 библиотеках, к примеру, номер 67, 91 и 180. Всего в городе 45 таких аппаратов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Кто-то любит оливье, а кто-то печень, дорогие друзья. 18.05 в Москве. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Пусть этот вечер будет не только добрым, но еще и вкусным, потому что тема у нас сегодня такая, ох, сочная.
0: Вот, кстати, Анатолий Полотно и Федя Карманов, которые распахнули эти вечерние объятия в эфире, так. Они, мне кажется, с рыбой все что угодно могут приготовить.
1: С рыбой-то, конечно.
0: Да. Почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Вот такая новость, друзья, вас мы нынче спрашиваем о чем. Готовите ли вы строго по рецепту, либо только на глаз, только по вдохновению? Может быть, не готовите абсолютно. Покупаете готовую еду, питаетесь где-то...
1: Исключительно в ресторан.
0: Или фастфуд. Если готовите, какое блюдо у вас самое удачное? Расскажите.
1: Да, напишите. Я напомню номер для ваших сообщений. +7 909 955 1030. СМС-сообщение. Сообщение в Максе и во всех доступных мессенджерах мы зачитываем.
0: Ну а сейчас какой шансон? Александр Розенбаум. «Чемоданчик».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Михаил Круг на радио «Шансон». Дорогие друзья, в столице 18.15. Пишите свои интересные сообщения по теме. Городские встречи аппетитного сегодня разлива. И очень приятно, что вы сообщаете свои кулинарные изыски, описываете здесь.
1: Да, Дмитрий из правого берега матушки Волги нам пишет. Готовить я очень люблю, от яичницы до самых сложных и дорогих блюд. Ух ты! Рецептов как таковых нет. Есть общее понимание, как приготовить то или иное блюдо. Но это вы вообще... мастерские, конечно. Фишка, наверное, это мое фирменное блюдо никульма. Вот так. Рецепт простой. Все, что есть в казан, и на огонь. Никуль мой. Ее назвали друзья-охотники, когда кушали эту похлебку в лесу на привале. На 9 мая обязательно буду готовить плов и шашлык. Всем друзьям-охотникам привет, а друзьям-бандитам огромный пламенный привет.
0: Вот спасибо. Так. Исследование показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Самыми полезными способами приготовления участники опроса назвали запекание в духовке, тушение, и готовку на пару. Но, кстати, вот если казан на открытом огне, мне кажется, тоже замечательно.
1: Да. Но опять же, там же обжаривается сначала. Вот там ты видел, сколько масла изначально льется в казан?
0: Да.
1: Вот. Поэтому, наверное, все-таки на пару как-то оно полегче будет.
0: Не поспоришь. Пишите легкие и масляные сообщения. Все принимаем. Прямо сейчас Таисия Повалий в эфире радио «Шансон». «Сердце, дом для любви».
1: Пожарим.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон», дорогие друзья. Ну и не только здесь, вот так вот в записи можно послушать замечательных артистов. И Алексея Петрухина, и Евгения Кемеровского, и Сергея Любавина, и Александра Добронравова, и Евгения Григорьева, и других артистов можно услышать вживую 14 мая в Центре исполнительских искусств. Почему? Да потому что в этот день там случится большой сольный концерт Аллы Рид. А ребята принимают там участие тоже.
1: Да, ожидается звездный дуэт, может быть, и даже и трио случится. Кто знает, концерт такой необыкновенный будет. В общем, для лиц старше 12 лет приходите, ждем всех. Живой звук, звезды эстрады и шансона. Все будет, все только для вас.
0: 14 мая, Центр исполнительских искусств. Ну, а мы к кулинарным переходим, потому что в городских встречах мы читаем ваши сообщения, очень интересные, очень наполненные вкусом и креативом.
1: Действительно, они очень наполненные и очень интересные, но дело в том, что у нас все сейчас с тобой зависло, кружочек крутится. У тебя крутится кружочек?
0: Ну, что касается зависания, есть сообщение от Николая Шункова.
1: Ай, а у нас уже времени мало. У нас Николай всегда хорошие, большие сообщения пишет. Да? Вот у нас есть, знаешь, сообщение от Тамары. Тамара написала: «Очень люблю жареную картошку, хотя работаю поваром, и мне все блюда по плечу». А так случается.
0: Кто
1: так
0: не любит жареную картошку? Даже лютый зожник.
1: Напишите.
0: В душе признается, что это вкусно.
1: Вдруг есть такие люди, которые не любят жареную картошку. Я очень удивлюсь. Тамара, вам отдельный привет.
0: Афина прямо сейчас «Дикая танго».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что никто из вас не любит получать штрафы. Я не исключение. Но иногда бывает, и самым распространенным у меня является превышение скорости от 20 до 40 км в час. Проходить по верхней границе нештрафуемого порога удается не всегда. И письмо счастья настигает. На прошлой неделе руководитель столичного ЦОДД Михаил Кизлык и вовсе предложил снизить нештрафуемый порог с 20 км в час до 1 км в час, мотивируя это тем, что все комплексы фото-видеофиксации получили обновление и теперь безошибочно определяют скорость с минимальной погрешностью. Лично я Михаила Кизлыка не поддерживаю. Оказалось, что не только я. За водителей вступились Минтранс и МВД. Официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила, что ведомство неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, Министерство внутренних дел призвало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Нам с таким шансоном по пути. Стас Михайлов, народный артист России, только что в радиоэфире. Друзья, и далее ваши сообщения.
1: Николай, сегодня не пройдет день без вашего сообщения. Чита у нас на связи. Готовить люблю, пишет Николай. Никогда голодным не сижу. Конечно, я не такой кулинарный виртуоз, как моя мама, хотя учусь у нее. Но несложные блюда могу самостоятельно сварганить. Макароны, практически любую кашу, картошку легко варю. К ним овощную зажарку могу сделать, мясо в гриле поджарить. А еще люблю варить борщ. Ну, вот ты видишь, что же борщ у нас сегодня по борщам. Также могу себе нарезать салат из домашних овощей. Еще учусь печь хлеб домашний, булочки, пирожки и вафли. Каждый должен уметь готовить хотя бы простые блюда из подручных ингредиентов. Иначе с голодухи можно пропасть.
0: Ну, спасибо.
1: Вообще, да. Желательно салатик постругать можно.
0: Многие стараются экономить время. 46% опрошенных используют полуфабрикаты несколько раз в месяц. 27% несколько раз в неделю. Готовую еду из кулинарии и супермаркетов 39% покупают время от времени, а каждый десятый делает это регулярно.
1: Каждый десятый,
0: да. Многие работают.
1: Что же с желудком-то? Понимаешь? Нет, ну надо же беречь здоровье как-то.
0: Давайте душу врачевать. У нас есть специальное музыкальное произведение. Алекс Лим прямо сейчас на радио «Шансон». Произведение «Целый мир».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: мощный фруктовый бит от Виктора Королева этим вечером на радио «Шансон», дорогие друзья. Далее ваши сообщения, которые приходят в городские встречи по нашей аппетитной ароматной тематике.
1: Хорошего вам вечера всем. Я, когда готовлю, ориентируюсь на свой вкус, и он меня не подводит. Это пишет нам Макс Алафузов, Санкт-Петербург у нас на связи. Главное правило – быть на кухне одному и готовить с настроением вместе с любимой радиостанцией «Шансон». Мужская кухня всегда со вкусом и всякими изысками, и женщинам приятно, когда мужчина готовит, хотя у нас в стране есть ГОСТы, а мы готовим для себя и придерживаемся своих вкусов. Слушай, вот нам уже сколько мужчин написали, которые любят готовить.
0: Но в то же время и Туся на связи.
1: Так.
0: Я медитирую, когда готовлю, и получаю удовольствие от этого процесса. В рецепт не могу посмотреть ингредиенты, но сделаю всегда все на глазок. С 6 лет мое коронное блюдо — блины. Пекла их для папочки любимого. А сейчас жарю картошку.
1: То есть, вот вы знаете, я медитирую, когда били

0: прогноз погоды.
1: Как сообщает нам сервис Яндекс, сегодня ночью в столице плюс 14, осадков не ожидается. Еще завтра утром будет солнечно, а вот к обеду обещают уже дожди. Сейчас в Москве плюс 24.
0: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: А бани Павелецкие.
4: ООО «Павелецкие бани». Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг. От традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Шаман.
7: Это любовь.
6: Стас Михайлов.
8: На тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17. Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми предлагают расширить парковочную льготу. Им могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С такой инициативой выступили в Минтрансе, пишет ТАСС. Сейчас данный бонус действует только для одного автомобиля в семье. Отмечается, что возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Потому что именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. В России зафиксирован рост складских запасов сыра, несмотря на умеренное увеличение потребления. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». С начала апреля объем этого продукта вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 77 тысяч тонн, что на 52% больше средних значений за последние 5 лет. Однако производство в первом квартале удалось увеличить только на 3% до 210 тысяч тонн. Основной причиной роста запасов назван рекордный объем производства сырного молока в прошлом году, который стал максимальным за 3 десятилетия. Также на рынок влияют снижение экспорта и конкуренция с белорусской продукцией. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на предстоящие выходные заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Белоруссия, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается уже от 160 тысяч рублей. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих достигла 170 тысяч рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: ведь.
1: Она умела о сложном просто говорить и сердце в песне подарить. Катя Огонек только что на шансоне. Друзья, 19.06, московское время. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, дорогие наши. Всем, кто присоединился только что, пламенный привет отправляем. Пламенный, вкусный, яркий, сочный.
1: Почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда, тогда как строго по рецепту готовят лишь 19% наших граждан.
2: Лишь 19, да. Вот мы с тобой любим импровизировать в эфире, да?
1: Готовите ли вы строго по рецепту или только на глаз, по вдохновению? А может, совсем не умеете готовить? Если да, какое блюдо у вас самое удачное?
2: Ой, у нас Саша Газарис написал интересное сообщение, и просто сообщение, и в стихах симпровизировал тоже. Попозже зачитаем или прямо сейчас можно? Как считаешь?
1: Да можно сейчас.
2: Можно? Вот. И майским теплым вечерком готовлю я рагу с мяском. Салатик мелко накрошил и радио «Шансон» включил. И со Звездинским я сажусь, за стол я трезвый, вам клянусь, стаканчик морса пропущу. Шансончик очень я люблю. Красиво, ну красиво, романтично.
1: Почти половина респондентов рассказали, что придумывают собственные рецепты.
2: Вот здесь, видишь, насколько собственных сочинений в сообщениях нам отправляют. Плюс 7-909-955-103-0. Нам можно написать смс-сообщение, и можно отправить в мессенджер Макс и вообще во все доступные мессенджеры, в общем-то, пишите.
1: 20% опрошенных ищут вдохновение в роликах в социальных сетях, 17% пользуются сайтами с рецептами, 14% внимание ориентируются на семейные традиции.
2: А кто-то нас слушает и нашими рецептами вдохновляется.
1: Сейчас
2: да,
1: кто-то баночку тушенки откроет,
2: да.
1: Мне кажется. Олег Митяев прямо сейчас. Друг мой на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Многократный лауреат Всенародной премии «Шансон года» Евгений Григорьев только что в радиоэфире. Друзья, городские встречи продолжаются, и далее сообщение.
1: Да, не дочитали мы. Саша Газареза, добрый вечер. Все равно мужчины вкуснее готовят. Ну вот я тоже так думаю. Факт. Я люблю эксперименты с мясом, маринады разные и прочее. Всегда делаю, как говорится, на глаз. Всегда пробую рассолы, маринады, тесто и все остальное обязательно. Я должен знать вкус до того, как начнется все готовиться. Рецептов знаю пару миллиардов. Вот это ничего себе, ты представляешь?
0: Мощно,
1: вот
0: конечно.
1: Смотри, какое сообщение уже мы читаем от мужчины. Они все готовят на глаз. Вот так вот всего понакидают. Мне кажется, повар — это все-таки мужская профессия. Вот суметь вот так вот приготовить что-то вкусное.
0: Угу. Каждый пятый предпочитает готовить не ежедневно, а сразу на несколько дней вперед. При этом 44% опрошенных выбирают такой подход только для блюд, которые не теряют вкус после охлаждения и разогрева. 35% больше любят свежеприготовленную еду.
1: А ты знаешь, кто-то вообще против микроволновки? Что я вот несколько человек, да, читала где-то в сообщениях, что ой, это ужас, это все плохо, вот эти вот волны, лучи и так далее.
0: Я слышал такое, но пока как-то вот не отхожу от нее, уж больно она...
1: Вот, да, очень уж удобно.
0: Удобно, да, действительно.
1: Никуда не денешься.
0: Ой, и от хорошего шансона тоже мы не отходим. Прямо сейчас Евгений Осин в радиоэфире. «Плачет девушка».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: почему?
1: Большой секрет.
0: Как же мне с тобою повезло, согретым был.

0: летать.
1: Я не шучу.
0: Ты говоришь, что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу тебя обнять.
1: И я хочу.
0: Я так хочу.

0: После воронежского дуэта Елены Касьяновой и Алексея Брянцева из Пскова сообщение от Бориса. Здравствуйте, у меня лучше всего получается готовить жареную картошку с мясом.
1: И опять жареная картошечка. Моя любимая. Ты знаешь, блюдо, против которого я не могу устоять вообще никогда. Так, Светлана из Алексина сообщает нам следующее. Жареную картошечку обожаю, но могу только иногда позволять себе эту вкуснятину. Нельзя жареная. Вот тут вы правы, да. Запекаю в духовке различные блюда. Рыбу с овощами, цветную капусту с сыром, мясо по-французски. Также в мультиварке готовлю. Нравится гречка с шампиньонами. Спасибо, Светлана. Вообще, мультиварка тоже дело хорошее. Знаешь, вот как ты про духовку говорил, то же самое там же, как овощи на пару практически. Ты туда все загружаешь, и там все готовится.
0: Я мечтаю про этот аэрогриль. Говорят, ну, совсем просто турбополезная вещь.
1: Ну, вообще, ну, не то, что она даже полезна, там действительно просто, да. Просто. Ты вот кусок мяса положил, закрыл, он тебя через 20 минут готов.
0: Все. Спасибо, человек из будущего, спасибо. Привет, радио Шансон. У меня брат Игнат научил варить витаминный суп. Кусок мяса свинины варится 30 минут, свекла с морковкой 40 минут, потом картошка с луком, помидоры, пару штук, перец, да. Горошек, лавровый лист, соль по вкусу. Объедение, пишет Павел из Тюмени. Огромное спасибо. Вот как раз витаминный суп, фото подтверждение.
1: Ну вот видишь, по рецепту получается, вот как посоветовали, так и, пожалуйста, будьте любезны. Все-таки есть мужчины, которые готовят по рецепту. Вы меня, Павел, удивили. Хотя, опять же, там же нет каких-то определенных пропорций, да, просто порядок. Хочется тебе больше картошки, положи картошки.
0: Лучше... Я вот во всех этих кулинарных изысках не силен, но если что-то вот надо сделать, я, конечно, по рецепту. У меня базы, как говорится, нет, поэтому как написано, так и готовлю.
1: Открываем страничку в интернете.
0: Безусловно, да. Я доверяю людям, которые вот в этом деле разбираются, просто копирую. Если что-то у меня не получается, я скорее в себе сомневаюсь, какие-то претензии уже, чем вот к автору.
1: А ну. Я вот удачные рецепты себе выпечатываю, так. Распечатываю и все эти листочки собираю. У меня прям тонечко такая, ну, книжечка есть.
0: Тетрадь рецепта.
1: Да.
0: А, вот зараза. Надо брать пример.
1: Спасибо.
0: Прямо сейчас Рада Рай и Эдгар на радио Шансон.

0: Ерунда. Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов только что на шансоне. Друзья, здесь не только песня прекрасна, здесь и клип. Клипы можно смотреть у нас на сайте, есть видеотрансляции, кроме того, соцсети, радиостанции к вашим услугам, ну и, конечно, мобильное приложение. На связи Калуга, Виктория пишет следующее. Я вот одна из тех, кто любит готовить, ну или просто делает это с большим удовольствием. Делаю это всегда с хорошим настроением и, главное, любовью. Готовлю все, что захочется. Порой, будь то борщ с чесночком, жареная картошечка с курочкой в духовке или блинчики с мясом или творогом. Также очень люблю выпекать вкусняшки, пирожки с различными начинками или пироги на скорую руку. Это про меня. И не стоит забывать про консервацию, огурчики. Вяленые помидоры – мое коронное блюдо. Рецепты я многие находила в соцсетях и многому меня научила мама. Всем хорошего вечера.
1: Ой, кудесница просто. У меня есть такая же одноклассница тоже. Вот сюда же вот все маринованное, соленое, стрипня, все это, да, есть. Мы ее на все праздники приглашаем. Так хорошо. У тебя уже половина стола практически накрыта. Она же все с собой привозит. Замечательный человек, замечательный. Так, есть еще сообщение у нас. Сейчас сидим с супругой, кушаем приготовленный мной на костре кулеш. А вообще умею готовить все, кроме борща, но в последние годы отдал эти права жене. Периодически, правда, балую ее завтраками на выходных. Это Константин нам написал из Луганска. Ой, забыл добавить. Привет, любимое радио. И вам, Константин, большой привет мы шлем.
0: Спасибо, друзья. Что сказать? Ну, действительно, люди умеют готовить, люди творческие. Опять же, если работа серьезная, да, вот где проявить вдохновение?
1: Творчество, да, где?
0: Можно на кухне как раз вот для любимых людей. Ты же и готовишь с чувством.
1: Опять же, если время на это есть, правильно? Потому что, когда ты после работы пришел, устал, уже не доготов.
0: У нас выходные. Тоже творческая организация. Вот что коммерческий отдел приготовил, да? Какие аппетитные ролики. Давайте послушаем, давайте вкусим. Ну, а потом мы вернемся, друзья. Будьте поблизости.
1: Давайте.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Те салаты, голубцы и перец начиняю только с домашним фаршем, а из магазина никогда не беру. Фарш делаю сама, рис отварю до половины готовности, добавляю все специи, затем делаю подливу с луком обжаренным и с томатной пастой, затем все травы, кинза, укроп, чеснок и добавляю аджику, но не из магазина, а грузинскую, с рынка. Подливу пока тушится, я рис промолю в дуршлаге, промою, видимо. Также подготовлю листья капусты, чтобы они были мягкими, и объединяю с фаршем. Затем все кладу в кастрюлю, заливаю подливой и тушу на маленьком огне. Получаются очень вкусные голубцы и перец. Фарширую только с домашним фаршем.
1: Ну вот, собственно, спасибо. Вот и рецепт готов. Так, у нас на связи Валентина Викторовна из Краснодара. Приятно всегда вас слушать. Ой, спасибо большое. Приглашаю отведать самый вкусный борщ кубанский. А пироги какие с тыквой и калиной, с узваром из сухофруктов, жаркое кролика, разная рыба, какие вкусные холодец и шашлыки. Ром, пакуем чемоданы, все. Краснодар у нас первым делом на очереди будет.
0: Да, да? Там просто можно на развале лук купить, его сидеть с хлебом, есть уже вообще замечательно.
1: Ну что ты тут, Валентина Викторовна, вот угощать будет как? Ох, богатство какие, а ты говоришь. И вот есть еще рецепт, без подписи, к сожалению. Нарезать помидоры, кабачки, потушить на сковороде, залить это все яйцами, и будет вкусно. Вот и все. Это я тоже такую лепешку делаю, яичную лепешку, а потом ее достаешь, и уже в готовую, вот как начинку, значит, колбаску, там, ветчинку, сыр, зелень, помидоры, вот это, и закрываешь. И получается такой бутерброд из яичницы. На завтрак очень вкусно вместо хлеба.
0: Дорогие друзья, какое интеллектуальное угощение в следующем часе подготовит для вас Ирина Сотникова?
1: Подготовит.
0: Мы узнаем минут через 10. Оставайтесь в компании «Радио Шансон». Мне пора, вот. Я уже просто не могу держаться, пойду ужинать.
1: Давай.
0: Вернусь завтра. Ну, а вам хорошего вечера здесь, в компании «Радио Шансон». У нас дальше по списку прекрасная музыка от заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Все, берегите друг друга. Пойду отдыхать. Счастливо.
1: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
1: Роман Шахов.

0: Прогноз погоды.
1: В Москве завтра тепло, плюс 26 ожидается днем. Правда, местами пройдут небольшие дожди. Сейчас в Москве 23 градуса выше 0, давление сегодня в норме.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Эксперимент по целевому набору мигрантов проведут в 2027-30 годах. Иностранных работников разместят в хабах для первичного временного пребывания. Там будут проводить процедуры, необходимые для работы в России. Затем новых сотрудников распределят по российским регионам к работодателям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект МВД. Также предлагается проводить медицинское освидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию мигрантов. А НДФЛ с их доходов планирует направлять в бюджеты субъектов. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь внешний аккумулятор нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провести только две батареи. Об этом сообщил авиаперевозчик, пишет РИА Новости. Кроме того, пауэрбанками нельзя заряжать что-либо во время руления, взлета или посадки. А ручная кладь, где лежит зарядка, должна быть вне багажной полки. Тем временем россияне стали реже выезжать за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился почти на 20%, пишет агентство Prime. До конца года спад может усилиться еще примерно на 10%. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направление и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Москвичей вновь предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета. Также завтра в столице могут быть проблемы с отправкой и получением СМС. Как пишет российская газета, клиенты операторов уже начали получать такие сообщения. Ранее в Минцифры объяснили, что точечные ограничения мобильного интернета могут вводить по соображениям безопасности. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Жанровый шансон открыл очередной час. Иван Кучин. Сейчас в столице 20 часов и 6 минут. А я желаю вам прекрасного вечера. В компании любимых артистов у нас далее Юрий Антонов с эмоциональной шкалой от печали до радости. Также послушаем Владислава Медяника. Ну а прямо сейчас группа «Бумер» в эфире шансона. По-прежнему с вами в студии я, Ирина Сотникова. Всем шлю пламенный привет! Привет!

пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам. Ты знаешь,

0: Шансон. Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сердцу врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Владислав Медяник «Тяжело седому пацану». А вот следующая композиция увидела свет почти 30 лет назад. В далеком 1987 году. Это было 20 лет, получается. В общем, в 87-м, но кто-то спорит, что в 86-м году вышел одноименный альбом «От печали до радости». До этого сама песня пролежала, как говорится, на полке еще 9 лет. Так что эта музыка актуальна. Актуальная музыка на все времена на радио «Шансон». Юрий Антонов продолжает эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

казенных парадных словах и два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят, ожидая.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

давайте действительно посмотрим, кто на что и во что горазд. Уже в следующем часе у нас стартует программа «Только для вас», программа ваших приветов и поздравлений. Я напомню, номер единый, на который нужно отправлять сообщение, плюс 7 909 955 103 0. Этот номер един для смс-сообщений, также для всех доступных мессенджеров, в том числе пишите нам в Макс. У нас сейчас прямо на шансоне Марк Бартон композиция под названием «Львица». Жду ваших сообщений в следующем часе, озвучу.

Благочев открыл программу только для вас на шансоне. Всем еще раз доброго вечера. В наших городских встречах мы сегодня обсуждали всевозможные блюда по рецепту и без. У нас, оказывается, сегодня день напитков. Вот как. Поэтому предлагаю чего-нибудь сейчас намешать вкусного и приступить к сотворению сообщений. Можно творчески подойти, да, к вопросу. Вот. И я предоставлю вам еще несколько неофициальных праздников, чтобы повод был. Например, Всемирный день аккордеона у нас сегодня. Музыканты, дорогие наши, всех причастных поздравляем. Ну, вдруг у кого-то знакомый аккордеонист. Может ведь быть такое, правда? День филателии. Вот кто что-то собирает. Марки, монеты, фантики, в конце концов, тоже можно собирать. Вот, опять же, повод. Что еще у нас? Международный день против диеты. Вот то, что я искала по нашей сегодняшней теме. Оказывается, сегодня можно все абсолютно и даже больше, но, как говорится, все в разумных пределах. Вот я по такому случаю как раз сейчас схожу пока за вкусной конфетой. А вы пишите сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0 во все доступные мессенджеры. СМС-сообщения также принимаем.

Ярослав Сумишевский на волнах шансона в программе «Только для вас» продолжается вечерний выпуск. Я жду ваших сообщений на единый номер. +7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Пишите, из какого вы города, пишите, в какой город летит привет. Итак, радио «Шансон». Хочу передать привет всему Каменно-Бродскому району, в особенности Сан Санычу. Всех с наступающим праздником. Тема «Потолки». Ну, хорошо, если потолки тема. И, похоже, тут вот привет обратный есть. Передайте, пожалуйста, привет Диме Пузатому от Сан Саныча. Вот, передали туда-сюда обратно. Так, доброго вечера. Отличного настроения всем любителям радио «Шансон». Прошу вас поздравить боевого офицера, полковника Матула Александра Анатольевича с наступающим праздником, с Днем Победы. Так получилось, что судьба нас свела, мы познакомились в военном госпитале. Полковник Александр Анатольевич – это офицер высокой нравственности и морали. Вот на таких офицерах держится и будет держаться наша армия. Поставьте, пожалуйста, для Александра и мужиков, офицеров, песню Игоря Слуцкого. Товарищ полковник, будет исполнено. Вот только песня, правда, немного другая, но тоже очень хорошее в исполнении Игоря Слуцкого на шансоне прямо сейчас. Всех с наступающим!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Любовь.
1: Дуэтная работа Любови Успенской и Николая Баскова «Большая любовь». Я надеюсь, что вы ваши теплые, добрые, большие, хорошие пожелания нам отправляете. Телефон единый, плюс 7909-955-1030. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Добрый вечер, шансончик. В Ростове-на-Дону началось лето. Очень тепло. Ну, вы знаете, у нас тоже в Москве тут не мерзнем, так сказать. Сидим в беседке с шашлыком и донской рыбкой. Привет семье Бурмистровых, Поповых, Виноградовых и всем ростовчанам с наступающим Днем Победы! Ура! Здравствуйте, моя любимая мамуля, как же я тебя люблю, здоровья тебе, радости с нами, спасибо тебе за все. Вот только уехали от тебя с Алинкой, уже скучаем. Твоя дочь Аленка и внучка Алинка из Краснодара написали нам. Александр из города Клина сообщает: «Привет, шансон. Если вы поставите любую песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки, я буду очень рад». А вы знаете, действительно, у нас вот что-то давно не было уже Татьяны Булановой. Давайте послушаем хорошую песню «Скажи мне правду, атаман» в программе «Только для вас». Пишите.

0: и не мешают мусора.
1: В лазурном шумы песни, и там братва гуляет,
0: и не мешают мусора.
2: Михаил Круг в программе «Только для вас». Я продолжаю принимать ваши приметы, приветы и примет тоже пишите. И поздравления на единый номер +7 909 955 103 0. Вот еще какое поздравление пришло к нам от дочери Анны. Шансон «Добрый вечер», с наступающим Днем Победы. Мой отец Николай Васильевич воевал. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Пожалуйста, передайте привет Афиночке, Зоеньке, Машеньке и Верочке. Вот так, всех уменьшительно ласкательно, но, к сожалению, вот без подписи. Следующее сообщение тоже без подписи. Пожалуйста, не забывайте, но это правда важно. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы. Воронежская область, Борисоглебск. Так, добрый вечер, радио «Шансон». Передаю привет деревне Жихарево Ленинградской области, Леночке Большовцевой. Малышка моя, я тебя очень сильно люблю, моя махонькая, любимая. Это написал нам Александр. Если можно, поставьте песню Стаса Михайлова «Ты». Песню мы эту обязательно послушаем. Ну, чуть позже еще будет одна композиция. И вот по какому поводу. Здравствуйте, Шансон. Сегодня дочери Устиновой Ольги день рождения. Пожелаю, пусть в этой жизни все проходит мимо, кроме здоровья, денег и интима. Вот так. Передайте ей, пожалуйста, песню в исполнении Таисии Повалий «Застольная». Это написала мама из Самары.

0: Стас Михайлов в программе «Только для вас». Я зачитываю, дорогие мои, уже оставшиеся сообщения. К сожалению, времени у нас вот как-то все мало на все это, так сказать. Привет, радио «Шансон». Передаю огромный привет всему городу Фрязино. Поставьте, пожалуйста, песню «Пластиночка виниловая». Хорошо, сделаем это от Леночки сообщение. Сегодня, 6 мая, празднует день рождения наша любимая мамочка и бабушка Машковцева Нина Ивановна из города Лабинска. Вот, хотя, вы знаете, меня уверяли, что все-таки Лабинск правильно говорить. Ну, хорошо. От души поздравляем, желаем крепкого здоровья, долгих лет. Это пишут нам дети Александр, Татьяна, семьями внук Вадим. Радио «Шансон», передайте привет Власову Ивану. Он сейчас едет из Владивостока в Уссурийск. Ванек, не засыпай за рулем. Это от друзей сообщение. Давайте, Иван, пободрее там как-то, держитесь. Ну и, конечно, всем ни гвоздя, ни жезла.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные.

ужасные люди дикари, а на лицо ужасные добрые внутри, а на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

нас. Это Евгений Григорьев открыл новый час на шансоне. Про нас с вами, можно сказать, все песни звучат на душевной волне. В продолжении эфира послушаем дуэтную работу у Григория Лепса и «Шамана». По-прежнему с вами Ирина Сотникова. Всем добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не сказать ничего.
1: Стас Михайлов только что. Очень скоро на волнах шансона услышим песню в исполнении Аллы Риты Алексея Петрухина «В вагоне-ресторане». А вживую их можно послушать уже 14 мая в Центре исполнительских искусств. Именно там пройдет сольный концерт Аллы Рит. Она представит программу на перекрестке «Между строк». И, конечно же, ожидаются звездные дуэты. Все это для лиц старше 12 лет. Приходите, ждем вас.
2: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

Нам руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы, как голубки, с ней разлетелись, кто

Стала жизнь побогаче, только пить не хочу. И не лезет почему-то в горло лишний кусок. И как прежде, все холодно.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Всегда с вами группа «Сентябрь».
2: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Ну, уйти-то я, конечно, уйду. Далеко, только не в метель. В столичном регионе все еще длится потепление. Хорошо бы подольше, но это вряд ли. Черемуха уже все-таки расцветает. Вот, собственно, по этой причине и холодает. Зачем только ее взращивают, непонятно. Ну, у нас с вами всегда есть теплое средство. Музыка на радио «Шансон», она всегда согревающая, душевная. Так что оставайтесь на нашей волне. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь. До завтра. Всем доброй ночи.
1: Резво взяла моя лошадь со двора.

0: царевна моя!
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.

0: Прогноз погоды.
1: В столице завтра до плюс 26, местами пройдут слабые дожди, а вот давление останется в норме, так сообщает нам сервис Яндекс. Сейчас в Москве 19 градусов выше 0.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
1: У каких ворот откроют замки?

я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и берез

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать.

С вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.

0: прогноз погоды.
1: 7 мая в Москве, по информации Яндекса, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь, вечером пасмурно. Атмосферное давление в течение дня постепенно будет расти.

0: зачем усы сбрил?
1: Что?
0: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
1: У кого?

я все дозы увеличивал, пил и простую, и столичную, и в дни обычные, и в праздники, вином я жизнь свою губил.

прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Бабочка летает в запретке, как ей от весны не балдеть. А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли. Ах, как она летает, мысли заплетает, и на сердце тает лед. А мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку —

когда-то бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

Учатся предки только бабочки на польках, а жизнь моя была и нет. Завтра прилетят на подмогу птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

и с неба однажды сорвется прямо в запретку звезда. Ах, где она летает, бродит, обитает, где на землю упадет? Прямо с неба в клетку, но только...

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать с

0: Прогноз погоды.
1: 7 мая в Москве, по информации Яндекса, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь, вечером пасмурно. Атмосферное давление в течение дня постепенно будет расти.
0: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон. Самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым.

заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит,

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Прогноз погоды.
1: 7 мая в Москве, по информации Яндекса, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Днем возможен небольшой дождь, вечером пасмурно. Атмосферное давление в течение дня постепенно будет расти.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня провожает.

все-таки есть, а время все ближе к рассвету. И смотрят все граждане мимо меня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне, цветным узором.

Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, клавка была и подруга при ней.

потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать.

клялись, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня,

0: закричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил. Выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Прогноз погоды.
2: 7 мая в Москве, по информации Яндекса, воздух прогреется до 27 градусов тепла, днем возможен небольшой дождь, вечером пасмурно. Атмосферное давление в течение дня постепенно будет расти.
1: Радио «Шансон».

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.